падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех.

твоя любовь не усталость, не, она не тянется шлейфом. Любовные фильмы с пастельными красками в дорогих склейках. Ты говоришь мне о любви непристойной, как мое желание остаться рядом с тобой. Это значит

0: Челябинске 6 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

0: Сейчас, подождите, заряжаем. Пятница!
1: Пятница! Фу, я уж перепугался, я думал, ты на ПП перешел полностью, вообще максимально. Просто...
2: Не думал, что у меня приступ может быть, просто нет.
1: Это была вторая мысль, да. А у нас уже пятый день, между прочим, та самая пятница, поэтому отбрасываем все первые, вторые, третьи, четвертые мысли. Только пятые сегодня, только крутые, только отличное настроение и только кайфовая погода. Вот так мы решили.
0: Да.
1: Потому что интересно, у нас неделька перепады, конечно, мощнейшие. То солнце жарит, то наоборот, вот дожди какие-то, грозы буквально, где-то град проходит. В общем,
2: круто.
1: Интересно. Не дает заскучать нам погода максимально. Мы решили ей ответить тем же и тоже не будем давать вам скучать все ближайшие 3 часа. И продолжаем вот такую вот культовую строчку.
2: Летний дождь, и что же там случилось с этим летним дождем?
1: Да, у нас пока очень рано, поэтому мы надеемся, что ваши комменты тоже рано сегодня начнутся. Например, в группе во ВКонтакте.
2: vk.com/radiochel. И не забывайте про наш телеграм-канал, он так и называется, Радио Континенталь. Обязательно заходите, подпишитесь и туда свои вариантики отправляйте. За самый лучший, за самый креативный, смешной по версии утреннего шоу «С утра по радио» автор того самого коммента получит подарки.
1: Ну и да, дождь у нас летний, и, конечно же, подарки у нас тоже летние. Сертификаты именно туда, в лето, ООО «Империя игр». А это всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Открытый теплый бассейн есть у них на крыше, бассейн внутри, 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони им 24 30 24. Заходи на letotermy.rf.

0: утра по радио о главном.
1: Спонсор выпуска – официальный дилер BMW в Челябинске, компания M-Service.
2: Лето. Время новых маршрутов, путешествий и открытий. Подготовьте ваш BMW к летнему сезону вместе с M-Service. Пройдите обслуживание систем охлаждения, вентиляции и кондиционирования для комфорта и уверенности в каждой поездке. Свежий воздух в салоне, стабильная работа систем и удовольствие от вождения даже в самые жаркие дни. Ждем вас в официальном сервисе BMW M-Service по адресу братьев Кашириных, 139.
3: Ну вот настроение какое-то такое легкое, хочется из какой-то легкой новости начать. Подъехал у нас здесь очередной топчик имен.
4: О,
3: свежий,
4: мы это любим.
3: Да, свежий, обновленный. И, кстати, действительно, здесь такие свеженькие имена. Я посмотрю, немножко меняются тренды.
4: Пусть будут именам. Ксюши.
3: Пусть будут Ксюши.
4: Пусть
3: и поглядим.
4: Всегда будут Ксюши.
5: Да хватит этих Ксюш уже.
4: Нет, самые красивые имена. Вы чего? Ксюша. Ксения. Ой, ласточка.
3: Так, Ксения, ласточка, все-таки ты определись.
4: Я
3: одновременно
4: женщина, во мне тысячи имен.
3: Да, и птиц, это мы знаем. Там чайки периодически появляются какие-то.
4: И ролей.
3: Бывает такое.
4: Я актриса. Я женщина, значит, я актриса.
3: Понятно. А Кэнди Бобер это вот у вас?
4: На голове это вовсе не означает, что я женщина или балерина.
3: Хотел уточнить. Да, вот пришла сегодня в нем почему-то. Но дождь, мы понимаем сейчас.
4: Красный Кэнди Бобер.
3: Что первый увидел, то и напялил на голову, да, на всякий случай, правильно?
4: Пятничный, между прочим.
3: Опять же, да, в цвет, все. Итак, по данным роддома Южноуральского медуниверситета, чаще всего для мальчиков выбирали вариант. Нет, давай для мальчиков.
4: Да, давай.
3: Вот тут Ксюш не надо никаких нам.
4: Саши, Максы,
5: Миши, Миши, тогда уж давай будем топить.
3: Представляете, нет ни тех, ни других, ни третьих.
4: Серьезно так, стоп, Алексеи.
3: Арсениев тоже нет.
5: Ну, тут понятно.
3: Алексеев нет.
4: Алексей?
3: Нет, я врывался, кстати, в топ какое-то время.
5: Сень, не ты, а имя.
3: Причем я удивлял. Не, ну я тоже, да.
5: Как же он себе приписывает?
4: Да, Сень, вообще там ты даже рядом не стоял.
3: В топах роддома, да. Итак, Артем, представляете?
4: Артем?
3: Топ-1, да. Вот так, неожиданно.
4: Стоп, сейчас людей называют Артем?
3: Весной, да. Весной часто называли Артемами, представляешь, мальчик. Я не знаю, зачем они это делают.
5: Это все из-за качера.
3: Вот дальше, вот еще интереснее. Ян, представляете?
4: Ян.
5: Это
3: да.
5: Все из-за цапника.
3: И это не в смысле много Ян, в смысле джент, а прям Яны у нас Ян, будут, да. Прям вот мужички такие, прям много их будет.
5: А я сильно старый, если мне вторая ассоциация на Ян пришла как его звали-то? Айлазоров?
4: Айвазоров?
3: Было что-то такое? Какой-то Вазоров, но я пытаюсь вспомнить,
5: Ян,
3: там какие-то...
5: Айлазоров.
3: Нет,
5: Арлазоров.
3: Арлазоров, вот. Я вижу, сложно с ЛР, да, было. Был такой персонаж, да, не
4: кто
3: помню абсолютно, кто.
5: Это очень давно.
3: Это очень давно.
5: Что-то из советских времен.
3: Что-то прям даже не из детства, а из прошлого, да. Вот, ну какой-то артист, да. Что он делает? Погугли пока. Матвей, вот у нас на третьем месте. Затем идет. Кто бы вы думали? Владислав!
4: Baby, don't hurt me! Это мы уже виноваты.
3: Это мы заразили вас. Ну и пятое, я не знаю, кто заразил, но Платон. Вот так.
4: Ну, планета.
3: Но... Платон. Да, но все-таки.
4: Ну,
3: может,
4: я думаю, что с планетами
3: может,
4: связано.
3: С философом все-таки, с греческим.
4: Ну, не факт.
3: Ну, не знаю.
4: Тогда бы Сократ уж назвали.
3: Если вдруг вы назвали сына Платон, расскажите, почему.
5: А
3: нам просто интересно.
5: Может, я где-то пропустил. Есть планета Платон?
4: Нет, планета Плутон.
5: А, и ты решила, что здесь планета?
4: Ну, мы только что же обсудили это.
3: Но он искал Яна Арлазорова. В этот момент. Это важно, подожди.
4: Чтоб вы понимали, насколько я зумер, я знаете, какого Яна знаю?
3: Так.
4: Ну вот этого, которого запретили там недавно. А потом опять, ну, отменили, потом вернули.
3: Мы можем про него говорить? Я просто не знаю, про кого ты.
4: Я вообще не знаю, поэтому нет, не можем.
3: На всякий случай
4: нет. Я не знаю, кто это.
5: А, кстати, Лиса, Ян Топлес, добрый вечер. Вот мы и вернулись.
4: Лиса?
5: Про Лиса я вам рассказал.
3: Сибирские Лиса, да. Этого Яна мы знаем тоже, да. Теперь уже. Но он вообще максимально актуален на этой неделе для нас. Так, девочек, давайте топ быстренько огласим.
4: Ксюша.
3: Мария.
4: Ксюша.
5: Мария.
3: То есть Мария на
4: первом
3: месте. Артём
4: да Мария.
3: Угу. Mm-hmm. Вот такая.
5: Хорошо. Миша нет, а Маша есть. Ага,
4: понятно. Так.
3: Агата. Далее. О, видимо, Кристи читали много, не знаю.
5: Кристи, конечно.
3: На третьем месте.
5: Муценница, да.
3: Может быть и такое. Злата.
5: Нет. Злата. Кстати, так,
4: куда же не знаю, да.
5: Давненько не слышал.
4: Злата есть какая-то от нас. Ну ладно, давай.
3: Потом Ева пошла. Но Ев много всегда было последнее
4: Ева
3: время.
4: Должна была быть первой, конечно, вы чего.
3: И так. Вот Ксении нет, зато есть Есения.
4: Близко!
3: Близко, да.
4: Отлично, одну букву.
5: Красивое имя, кстати, Есения. Но наверное, вот... уже сильно странно будет, если вот у меня мальчик Елисей, а девочка Есения будет. Это вообще, да, уже перебор.
3: Путать будешь, да, немножко.
4: А ты собрался девочку уже?
5: Не, ну вдруг, ну я имею в виду. Я просто говорю, красивое имя.
4: Ну, видишь, в разных семьях какая разница. Делай, что хочешь.
3: Там главное семьи не перепутать, да. С именами уже как-нибудь разберемся.
5: Семьи Елисей.
3: Редкие стали, значит, Юрии, Борисы, Григории, Любови, Елены и Надежды.
4: Елены
3: очень редкие стали. Да. Вот так вот.
4: Григорий, какое имя красивое.
5: Хорошее, mm-hmm. да.
4: Григорий, мне нравится.
5: У меня папа Григорий.
3: Ну, из необычного, значит.
4: Я знаю. Зачем-то.
3: Артем Гонсаль. Не просто Артем, а Артем Гонсаль. Вот, но есть вот такой вот один, да. Вот. Алмаз и Добрыня. И среди девочек вот самые необычные. Марианна, Малена и Лилу. Вот такой
4: а что
3: вот
4: происходит?
5: Это... Просто какой-то испанец к нам приехал, родил здесь. Или...
3: Да, Артем Гонсаль. Ну, что-то класс. В этом есть. Ну, потому что сколько можно просто Артемов? Ну, давайте да. Артема Гонсаля.
5: Будущий дадим. Теннисист.
4: Нет, мне очень интересно, ну, его прям так называть надо? Или все равно Тема?
3: Ну, ребенка, наверное, пока можно просто Тема. А там уже, когда вырастет, посмотрим. Сам решит.
4: Ладно.
3: Вот это все.
4: Сам решу. Тень, ты, кстати, сейчас возьми и сам реши, что должен рассказать о погоде.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл». Раз, два, три, поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Хавейл Июль». Раз, скидка до 200 тысяч рублей. Два, двойной кэшбэк на Като. Три, ОСАГО и КАСКО в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Спешите, такого больше не будет. Акция до конца июня этого года. В акции участвует ограниченное количество автомобилей. Условия уточните в отделе продаж «КАСКО и ОСАГО» ТАО «ГСК Югория». Погода.
3: Плюс 14 прямо сейчас в центре Челябинска. Облачно, дожди, местами ливни, грозы и град. Восточный ветер с порывами при грозах до 25 метров в секунду. Днем сегодня плюс 18, 23.
0: Реклама на радио «Континенталь».
6: Оцените премиальные гибридные кроссоверы «Вэй» у официального дилера «Регинос». Утонченный и динамичный образ, изысканный и комфортный салон, продвинутые системы безопасности и современные гибридные технологии. Только в июне получите персональное предложение на покупку от руководителя отдела продаж «Вэй Регинос». Пройдите тест-драйв и сделайте свой правильный выбор в «Регинос» на Кашириных 141А.
7: Некоторые дворы не настроены. А некоторые звучат. Те, что ласково звучат, настроили ладниксы. Закрытая территория без машин, игровые и спортивные площадки для детей и тихая прогулочная аллея для взрослых. И маленьким, и большим найдется местечко после шумного дня. Настройтесь и вы на новый лад. Никслайн. Ладный двор без переплат. Застройщик ООО СЗ Никслайн 2. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: что готовят нам звездочки сегодня? Давайте будем выяснять. А самое главное, традиционно наш глашатый напомнит, какой сегодня день.
1: Всем привет! Сегодня пятница, 5 июня.
2: Глашатай доехал до календаря, я правильно понимаю, огромного вот этого на стене каменного такого.
1: Все, счастливо оставаться.
0: Молодец. Итак, поехали. Пятничка, овны. Делитесь вашим энтузиазмом и пятничным настроением с окружающими. Так вы сможете понять, насколько вы прекрасны.
1: Тельцы. Глаза боятся, а мир дарит возможности. Сегодня все будет получаться значительно легче, чем вы могли ожидать.
0: Кайф.
2: Близнецы. Не бойтесь притягивать к себе внимание окружающих. Ваши слова и поступки встретят нужный отклик.
0: Раки. Восстановите силы и попробуйте прийти к гармонии. В покое рождаются сильнейшие идеи.
1: Львята, поверьте в свое обаяние. Не путать с обонянием. Ваш искренний порыв с легкостью может покорить сердца окружающих. Потому что что вы? У вас львиное сердце, ребята.
2: Между прочим, да, покоряйте все остальные сердца. Девы, чем будут заниматься сегодня? Не все будет понятно с первого раза вам. Не бойтесь неопределенности. Судьба выведет вас в нужное место.
0: Весы, прислушивайтесь к своему сердцу. Оно словно локатор покажет лучшее направление и поможет прийти к гармонии с собой.
1: Скорпиончики, не дайте другим вас обмануть. Если будете внимательно слушать, знаки покажут вам, кому стоит верить, а кому нет.
2: Стрельцы, не погружайтесь в грусть. В ваших силах исправить собственные ошибки. Главное, не бездействуйте сегодня.
0: Козерожки, иногда маленькие победы куда важнее крупных триумфов. Похвалите себя за любой успех, которого вы достигли.
1: Водолеи, выпустите творческую энергию на волю. Эта пятница полна озарений. Главное, успейте их собрать.
2: Ну и рыбы, что собирают сегодня? Поверьте в свои силы. От вас могут ждать поддержки или совета. Примите, что вы готовы помочь вот этим всем.
0: Итак.
1: С этим всем людям, типа, или кому?
0: С этим совсем.
2: Ну мы вот, да, мы вот тебе обратимся за советом сегодня.
1: Зря.
0: Прими, что ты готов к помощи. Ты готов оказывать помощь. Тебе не будут помогать.
1: У меня мигалка есть.
2: Ты должен быть в принятии и в помощи.
0: Я думала, это за ним помощь едет. Итак, друзья, вот такой будет пятница. Если вдруг прослушали свой знак зодиака, обязательно включайте повторы в течение всего дня здесь на 104FM. Вот, например, первый в 11:45. Ну и, конечно, пользуйтесь самым важным и главным советом от звезд. Он остается прежним. Начинайте свой день вместе с утра по радио.
3: Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно, дожди, местами ливни и грозы. Слабый восточный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 16. В Южноуральске, Озерске, Снежинске и Миассе плюс 18 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Кыштыме и Челябинске до 20 тепла. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, небольшие дожди, местами грозы. Слабый северо-западный ветер. Ночью 6-11 градусов, выше 0, днем в субботу плюс 17-22.

0: ЖК «Шишкин» легко начать.
1: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
0: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
2: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
3: Замороженную клубнику для приготовления вкусного варенья покупайте в Светофоре. Всего 199 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует 14 июня.
4: Тянем?
5: Потянем.
4: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
0: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Вас переключили на оператора ДТП. Чтобы устроить легкое ДТП, нажмите 1. Для серьезного ДТП нажмите 2. Чтобы обойтись без ДТП,
7: просто отложите телефон и переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
8: Лариса, где выгодно купить «Джили»?
9: Отличный выбор. «Джили» можно выгодно приобрести в «Планете Авто». У них новые «Джили» от 2 579 990 рублей.
8: Построить маршрут.
9: Строю маршрут до «Джили Планета Авто». Братьев Кашириных, 137. Можно позвонить по телефону 700-01-10.
8: Поехали в «Джили Планета Авто».
10: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Давайте вместе продолжать строчку «Летний дождь». К тому же дождь действительно присутствует, и вы не поверите, но он летний.
1: Да ну нафиг.
2: Да, на этой неделе все уже летние. До этого не было таких. До этого были весенние. У нас эти грозы какие-то. Ну, кстати, грозы действительно были мощнейшие. Вы видели?
0: Вот.
1: Буря вчера была.
0: К слову об этом. Летний дождь. Вчера унес теплицу с грядкой. Но он прям мощный же был.
2: Ну, ищите, бегайте, да. Вы же всегда отличите свою теплицу от других, правильно?
1: Она же
2: уникальна. Летний дождь, поливает все вокруг. Летний дождь, для растений лучший друг. Напоминает Егор, если что, вот тоже про сельское хозяйство все.
1: И всем приятно, как бы, получается.
0: От Егора какое ужасное. Летний дождь, размочил твой макияж. Ой, спасибо тебе, дождь, мне пора домой, Наташ.
2: Не нравится теперь ему, да? Естественная красота, между прочим, надо ценить.
0: Вот.
2: Летний дождь. Зря вчера машину мыла. Ирина, такое жизненное.
1: А, про вчерашнюю бурю, вот эту ту самую от Яны. Летний дождь, в окошко молнии сверкали. Летний дождь, похлеще фильмов напугали.
2: Но, кстати, да, вчера был такой кинотеатр. Я даже залип, да, немножко на эти молнии. Они прям одна за одной шли так, ну, симпатично.
1: О, хорошая, от Алены. Летний дождь, а я в саду на грядках вождь.
2: Это же на этот вариант, смотри, да, классно. Рифма идеальная, прям вождь. Мы знаем толк в рифмах, мы ценители.
1: Да?
2: Ну да, дождь, вождь, хорошие.
0: Дождь. Извините.
1: Залипло.
0: Просто на дождь смотрю.
1: Бывает.
2: А мне нравится вот это от Елены. Летний дождь, на работе так хорош. Да, действительно же, он для работы идеально
0: подходит. Это вообще прекрасно. Я от Анастасии вариант в шоке. Вот это летний дождь, комаров будет еще больше.
1: Почему? Да нет, наоборот.
2: Но после,
0: да нет, они
2: да.
0: После комары прям они активизируются.
2: Вот от дождей хорошо, да, активизируются. Я не знаю, я прям удивляюсь, но у меня нет комаров.
0: Да это я вам говорила 2 года назад, говорю, вообще ни одного комара за все лето.
2: Ты всех к себе притянула, видимо, со всего города собрала у себя.
0: Да нет, у меня, благо, тоже вроде нет.
1: Ну, у меня вот один был позавчера, получается.
0: И что ты с ним сделал?
1: Убил.
2: Что он сделал с этим единственным комаром? Смотрите в нашем телеграм-канале, вот, если что. Вот.
1: А, вы про этого комара? Я-то про другого, про реального.
2: Там еще был другой у тебя. Ну, 2 комара, получается, на этой неделе. В общем, у нас пока более или менее ситуация с комарами, ребят. Держите в курсе, если вдруг где-то в какие-то опасности есть, мы туда не поедем.
1: Так, ну и давайте еще один плюс найдем от дождя. От морковки, значит, летний дождь. Но зато грибы пойдут. Будем супчик мы варить в котле. Так она написала.
0: Я не думаю, что у нее было прям в котле.
1: И у нее так написано в котле.
0: Ну, у нее написано в котле. А у тебя в котле. Отвратительно у тебя.
1: Ну, подожди, в смысле, женщины-ведьмы, всем известный факт.
0: Что?
1: Значит, как в котле читается как котле.
2: Ну, по крайней мере, женщины с котлом. Высока вероятность, что ведьмы, да, есть такое ощущение.
1: Известный факт о том, что женщины-ведьмы.
2: 30 известных фактов о котлах. Давайте.
0: Британские ученые доказали. Вот такая тема сегодня. Кстати, тема vk.com/radiochel. Это наша группа ВКонтакте. Залетайте и ту самую темку эфира комментируйте, мы продолжаем строчку «Летний дождь». Ну и, конечно, залетайте в телеграм-канал «Радио Континенталь». Туда еще и подписаться нужно обязательно.
2: Да, мы даже не знаем, где, но вы точно заберете у нас сертификат в лето. О, Империя Игорь.

0: Говорят, у Сальвадора Дали даже усы были не по проекту. А ты все еще смотришь типовые планировки? В Эльтаун Клаб стартовали продажи земельных участков в квартале Сальвадора Дали. Строй сам, решай сам, живи не как все. Живи в квартале Дали. Подробнее на сайте ldfisclub.ru. ООО «Эльтаун Прайм». Участки для индивидуального жилого строительства.
1: Вау! Они уже в городе!
2: Да, современные и динамичные кроссоверы «Джетур» в наличии в «Регинас» на Свердловском тракте 5R. Какой выберешь ты? Стильный «Джетур Дэшинг» или брутальный «Джетур Т1»? Решать тебе! Пройди внедорожный тест-драйв и выбери свой «Джетур» в «Регинас». Звони 211-0387. Приезжай! Свердловский тракт 5R.

0: за противопоказания необходима консультация специалиста.
1: Многопрофильный колледж Института спорта, туризма и сервиса ЮРГУ приглашает на обучение по востребованным специальностям. Разработка и управление программным обеспечением, правоохранительная деятельность, юриспруденция, туризм и гостеприимство и педагогика дополнительного образования. Обучение на базе 9 и 11 классов без результатов ЕГЭ и ОГЭ. Всем иногородним общежитие. Артиллерийская 100. Приходи в многопрофильный колледж ИСТИС. Сделай правильный выбор.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: «Идеальный завтрак».
1: Ну, давайте позавтракаем. Самое время, друзья, 700-104, набирайте, угадывайте несъедобку за нашим континентальным столом и забирайте подарки.
2: А у нас билеты на КВН, между прочим, есть. 9 июня стартуют летние игры Центральной Уральской Лиги КВН. ЧГТМ ООО «Планета». 10 команд с разных уголков России встретятся в ДК железнодорожников. Жаркое настроение вам точно обеспечено. Приходи 9 и 10 июня. Начало в 19.00. Игры Лиги проходят при поддержке администрации Челябинска. Информационный партнер – Радио «Континенталь». Билеты в касса города 12+.
3: А это мы, это мы.
2: Это мы, да. И мы 12+, тоже.
1: Кстати.
3: Радио «Континенталь».
1: О, «Мумитроль», да?
3: Нет.
1: Нет. Радио «Континенталь».
3: Да. Зачем противно-то? Надо приятно делать как-то.
1: Почему?
2: Сделайте нам приятно. Доброе утро.
3: Доброе.
4: Доброе утро.
3: Как тебя зовут?
4: Маша.
3: Маша, как настроение?
4: Да пойдет.
3: Супер, у нас тоже пойдет. Но пятница же.
2: Угу. Мария, ты знала, что ты в топах имен зависнул?
1: Вообще-то.
2: Угу.
4: Нет.
2: Да, вот так.
4: Ну, это вообще самое прекрасное имя.
3: Да? Разве не Ксения?
4: Нет, Ксюша тоже мое самое любимое имя у девочки.
3: Да ладно, вот это совпадение, вот это подсказка.
2: Вот это тут напрашивается на подсказке, да.
1: Извините, а у мальчиков,
4: У мальчиков Никита.
3: Вау!
1: Никита.
2: Вот это неожиданный выбор, да, кстати.
3: Прикольно.
1: Не Тимон, да, получается? Ну.
3: Ни у кого, нет. Нет, она тоже...
4: Миша тоже хорошее имя, кстати.
1: Какое, Миша?
3: Да, какой-то Миша.
1: Миша хороший. Город
2: неплохой тоже, да.
1: Ну что? Они раскусили меня.
3: Переходим к нашей игре. Тут все максимально просто. Нужно раскусить наши блюда. Ну, понять, что съедобное, а что нет. Вот у меня сегодня, например, для девушки с прекрасным именем Мария, которая очень любит имя Ксения, есть вкусненький такой бертунч.
1: А у меня финката.
2: А у меня нанук.
3: Вот что съедобно, что нет.
4: А второе как еще раз?
1: Фенката.
4: А первое, Ксения, что-то я не это.
3: А я сказала вкусненький такой, бертунч.
2: Бертунч, да. Это же похититель Рождества,
4: точно,
2: да?
4: Это точно съедобное.
3: Ну, так, вкусненький же, конечно.
2: Все, вкусненький.
3: У меня съедобка, да.
2: Ну, давайте, нанук или...
1: Финката. Это когда сушишься феном и карате занимаешься.
2: Да-да-да, каратистский фен, я понял, да. Ну-ка.
4: Мне кажется, второй вариант.
2: Финката.
1: Финката.
2: Или нанук. Какой из них второй в твоем мире?
3: Нанук.
4: Блин.
2: Все такое несъедобное.
4: Что-то как будто про суши, наверное, да?
3: Да.
1: Финката про суши?
3: Ну, просто про что-то вкусненькое.
2: Может, это итальянское. Финката.
1: Кстати,
4: ну, вот этот нанук или как?
2: Нанук. Есть нанук, да, такой. Ну, все, останавливаемся, да, нанук.
4: Да.
2: Да, остановились на нануке и победили!
3: Да!
4: Ура!
3: Ладно.
1: Что, обидно, когда интригу не можешь выдержать, да?
3: Да там не интрига была, я хотела шутку пошутить.
1: А, обидно.
2: Потянулась ручкой к шутке.
3: Почему вы не обратили внимания, что я ручкой потянулась? Я же даже ручкой потянулась.
1: А это никого здесь, знаете ли, не волнует в этой троице, я вам так скажу. Так, значит, смотрите. Нанук, Ксения, расскажи, во-первых, что это такое?
2: Это северные народы называют так. Белого медведя. Представляете, вот он идет, нанук такой.
1: Так, в смысле, он съедобный?
2: Для северных народов нет. Они не так хорошо вооружены, как мы.
3: Скажи это нануку. Я тебе так
2: скажу. В лицо.
3: Бертунч.
1: Так.
3: Это традиционное армянское блюдо. Это такой сытный ролл, свертыш из тонкого армянского лаваша.
1: Ну и финката — это блюдо национальной мальтийской кухни. Это крольчатина, тушеная в красном сухом вине с овощами и чесночком.
2: Аппетитно. А точно он съедобный, Ксюш?
3: Бертунч?
2: Там какие-то спорные были моменты, нет, вчера?
1: Спорный медведь у тебя, потому что его можно приготовить.
3: Да нельзя этого медведя.
2: Томленый медведь, что у тебя на уме? На этой неделе особенно. Ну что, я расскажу, что у нас на уме, конечно же, подарки. Билеты на КВН. Вот что мы раздаем. ЧГТМ ООО «Планета». 9 июня стартуют летние игры Центральной Уральской лиги КВН. 10 команд с разных уголков России встретятся в ДК «Железнодорожников». Жаркое настроение обеспечено. 9 и 10 июня, начало в 19:00. Игры лиги проходят при поддержке администрации Челябинска, информационный партнер «Радио Континенталь». Билеты в кассах города 12+.
0: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке.

0: Второй мокрющий час утреннего шоу с утра по радио, друзья. У нас сегодня дождь. Ну, сейчас, кстати, вот на улице немножко похорошело, вышло солнышко какое-то, но заливало знатно вчера, всю ночь, все утро, поэтому мы продолжаем строчку летний дождь,
1: но дождь, кстати, обещают, сегодня еще будет, вот будет, сразу да? после утреннего шоу, пока по прогнозам Яндекса,
0: кстати,
1: посмотрим.
0: Да.
2: Ура! В целом это неплохо, потому что сегодня можно, ну пятница, конечно.
0: А что ты хотел?
2: Спать. Я неделю не сплю,
0: так
2: пожалуйста.
0: Под дождь самый кайф вообще спать.
2: Тогда я и говорю.
1: Не, ну он вроде до вечера зарядит, так что нормально.
2: Ой, пожалуйста, ну можно мне поспать, не просыпаясь вот это вот каждые полчаса. У меня бессонница. Что могло случиться ужасно?
0: Да, я тебя понимаю прекрасно.
2: Откуда у нас может быть... У нас не должно быть такой проблемы. Мы должны всегда во сне быть.
0: Ну нет, это же не так работает.
2: А как это работает?
0: Ну когда ты мало спишь, организм тоже начинает сдавать сбой. И вот отсюда все эти бессонницы.
1: Но это все от закона бутерброда, понимаешь? Все именно так, как не должно быть. Вот как нам бы не хотелось. Вселенная именно так устраивает.
2: Сень, ну что ты такие грустности говоришь? Все именно так, как не должно быть.
1: Ну, как нам бы не хотелось.
2: Как бы
1: оно,
2: нам...
1: может, так и должно, мы же не знаем. Но
2: да,
1: нам...
2: но нам не хочется.
1: Да, нам хочется чего-то другого всегда. Тут в нас, возможно, проблема.
0: Философское шоу, пожалуйста.
1: Это да. Философское, просветительское. Мы такие на этой неделе. То про природу говорим, то про философию.
2: То про погоду.
1: То про погоду, да, и про неожиданные ее стороны. Вот Марина вспомнила такое. Летний дождь, смой с шеи ты засос. Вот так вот. У кого какие проблемы, на самом деле, с утра?
0: Нет, там дождем не обойдется.
1: Думаешь, нет?
0: А вообще, вот я говорю дождем вот уже целый час. Так правильно говорить?
1: Так кайфово говорить, давай так.
0: Дождем.
2: Я зевнула.
1: Нет, вообще литературная норма дождем.
0: Дождем, да?
1: Да, да.
0: Я литератор, потому что в душе.
2: Я зевнула.
0: Да, мы поняли.
1: Заметили.
2: Нет, я еще раз скажу, просто потому что вот люди пишут про это.
0: Что пишет?
2: Морковка пишет, хватит зевать, я сейчас пасть порву. Вот такая вот. Кому не знаю, но зачем вы это написали? Я тоже теперь зевать хочу.
0: Ой, тогда я.
1: Сладкая зевота на радио «Континенталь». Просто рубрику сделать надо, мне кажется.
0: Кайф. Ну что, позевали, можно и ваше сообщение принимать.
2: Мы бодрим, веселим и радуем.
1: Да, сообщение ваше не прозеваем. Самое лучшее обязательно найдем и выберем. Правильно,
0: о,
1: где?
0: Сень, там Добрыныч твой пишет, кстати.
1: О, ну-ка.
2: Дорамыч.
1: Свежие дорамы подъехали какие-то, что?
2: Добрыня, Сень, Добрыня.
0: Ой, ну что, это наши местные шуточки, как говорится, внутрички. Вчера мы про это разгоняли. Разгоним сегодня еще, как говорится, и не то. Впереди 2 часа утреннего шоу с утра по радио. Вообще непонятно, что впереди будет. Оставайтесь с нами и получайте подарки за самые креативные сообщение.
1: Вот единственное, в чем мы уверены, это в сертификате в лето. ООО «Империя Игр» — это всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Открытый теплый бассейн есть у них на крыше, бассейн внутри, 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони им 24 30 24. Заходи на letotermy.rf.

0: утра по радио о главном.
1: И к новостям. Что у нас там есть интересного?
2: У нас много новостей. Какую хотите?
3: Адекватную.
2: Адекватную?
1: Тогда ты выбрала не того человека.
3: Таких нет.
2: Ладно, давайте расскажу вам, во-первых, о том, что санатории стали самым популярным видом оздоровительного отдыха у южноуральцев в этом году.
3: Ну, это логично.
1: Оздоровительного, логично.
2: Мы все старые, да. Надо это уже признать, как бы смириться.
3: Кто все? Вон у нас Дарамыч есть.
2: Ну, Дарамыч есть.
1: Дарамыч на тебя, Надежда.
2: Но, скорее всего, она входит в список тех, кто любит термальные источники и горячие бассейны, либо загородный отдых с баней, бассейном или массажем.
3: А это туда же?
1: Она предпочитает сидеть дома, смотреть Дарамы. Ты что, не понял еще, что ли?
3: Это мой отдых, это мой.
1: Кайфовый, кстати.
2: Не, это вот я три места вам назвал. На первом месте санатории, те самые на втором загородный отдых, и термальки на третьем. Их тоже достаточно. Как мы туда добираемся?
3: На машине.
2: Если бы.
1: Ох, с трудом. До термалии мы добираемся с трудом.
2: ЮЖД запускает сезонные поезда к черноморским курортам. Пожалуйста, вот вам.
1: О, кайф.
2: С наступлением курортного сезона РЖД возобновило движение сезонных пассажирских поездов дальнего следования. А в этом году туда, между прочим, планируют отвезти более 167 тысяч пассажиров.
1: Лучшее поезда летом. Может быть, только поезд дальнего следования летом. Это же просто...
2: Ну, Стейн, нам же скандер.
1: Там сейчас, да, там сейчас хорошая атмосфера в целом, да.
2: Так что Адлер, Новороссийск, Сириус. Сириус?
3: Сириус, да.
2: Сириус Блэк. Анапа и вновь Сириус. Как говорится, отправляйтесь из Челябинска, из Орска и Оренбурга, пожалуйста. Пожалуйста, вам. Ну а если вы остались в Челябинске, то для вас возле кинотеатра «Победа» появится зона отдыха с липами и яблонями, пожалуйста.
1: Круто. Липовая зона отдыха.
2: Липовая.
1: Это мы знаем, такие бывают иногда.
2: Да, продолжаем мы сезон благоустройств в Челябинске. Все у нас перерывают, чинят и благоустраивают, как говорится. А сейчас участочек Комсомольского проспекта в районе легендарнейшего кинотеатра «Победа» также преобразится, друзья.
3: Ух ты, как мы?
2: Вряд ли мы уже преобразимся, но
3: ты что, у тебя сейчас, кстати, есть шанс.
2: У меня есть, кстати, вот. Шанс, да, действительно. Давайте загадаем, что все получилось. Все, загадали.
3: Загадали.
2: Да.
3: И у меня
2: ты загадал?
1: Да, конечно.
2: Давайте, чтобы друг у друга у всех все получилось. Давайте всей области зарядим энергию.
3: Давайте. Так, стоп, у нас ритуал. У меня идея.
1: Ребята, все собираемся, у нас ритуал. Быстренько.
3: Вся область, быстренько. Настроились.
2: Приемничком поближе.
3: Сделали погромче. Я готовлюсь.
2: Давай.
3: Смотрите, сейчас нам нужно представить, будто бы прямо перед нами есть огромный шар энергетический.
2: А какого он цвета?
3: Возможно, вот не мешай.
2: Извини.
3: Возможно, он синего цвета. Желтого.
2: Нет.
3: Или ярко-красного.
2: Нет.
3: Пятничка. Главное, не желтого.
2: Пятничка точно синий.
3: Да, Сеня, он все портит, убери
2: так,
3: его
2: Сень,
3: от
2: не портим,
3: шара.
2: Мы
1: так, не портим, не трогайте шар, не портим.
2: Так, ага.
3: А пусть эта энергия будет белой.
2: Сине-белый.
3: Кипенно-белый, как первый снег. Все? Сине-белый?
2: Сине-бело-красный, как флаг России пусть будет. Так.
3: И пусть это будет в форме сердца тогда. Ну мы сейчас эту энергию не сможем послать в космос. Ну что ты, а?
2: Ну все, извини,
1: она там уже продолжай. Слишком дорога.
3: Да, ну ее надо оставить здесь.
1: Не хотим отдавать уже.
3: Все, тишина. В телеграм-канале наши слушатели, напишите, кто вместе с нами сейчас будет... Вот Альбина пишет, я хочу розовую энергию. Да вы чего привязались к этому цвету?
2: Да, все, давайте, для каждого давайте. Свой цвет
3: да,
2: представьте.
3: У каждого свой цвет. Просто самое главное, представьте этот шар. Представьте, как вы руками его берете. И растягиваете, он становится больше, наполняется нашей энергией, мы загадываем самое-самое заветное желание. А шар растет, вы чувствуете, как он растет? Вот он становится больше. Мы вкладываем всю свою энергию, все желание в этот огромный энергетический шар. И все вместе, всей Челябинской областью отправляем его в космос! Хорошо, фу! Да?
2: Я все.
3: Класс.
1: Если что. Да. Я тоже, ребят.
3: Я хочу синюю, можно и энергию, написала
1: можно,
3: Алена.
1: Можно, конечно.
3: Вообще, энергия любви розовая и изумрудная. Отправляем энергию любви.
2: Ой, я чувствую, как хорошо стало на душе. Отправили.
3: У меня тоже хорошо стало.
2: Да?
3: Не поверите.
1: Прям легче, да.
3: Да.
2: Круто.
3: Ну, только я не помню, какого цвета белого. Мне надо вернуть... Шар, вернись, мне надо поменять цвет.
2: Эти...
3: А, я придумала, я еще один шар отправлю. Точно, классно.
1: Вдогонку.
3: Да, туда же.
2: Эти и другие аффирмации, но уже в платной подписке «Континенталь Плюс» вместе с Ксюшей.
1: Свяжитесь с нами в личке.
3: Савушки на нижнее подчеркивание «Лайф». Ребят, я вас подтяну вместе.
1: Но это работает только если сила трех. Да, не забывайте.
3: Конечно. Сила трех. Ладно. А, не буду договаривать кого. Сень, ты готов?
1: Погнали.
3: Вот возьми шар, такой огромный. Представь себе, что это наша планета. И расскажи, что там на планете с погодой происходит.
0: Погода.
1: Мой погодный шар говорит мне, что сейчас плюс 14 в центре Челябинска, облачно, дожди, местами возможны ливни, грозы и даже град. Восточный ветер с порывами пригрозок до 25 метров в секунду. Днем сегодня будет плюс 18, 23.

0: Взгляните на город сквозь призму технологий нового поколения Havail F7. Почувствуйте уверенность за рулем с помощью умных ассистентов вождения. Управляйте функциями кроссовера, используя встроенный виртуальный помощник. Получите от движения в городе максимум с технологичным Havail F7. Скоро в сердце каждого мегаполиса. У официального дилера в Челябинске «Регинос», братьев Кашириных, 141.
1: Куда в отпуск поедешь?
2: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
1: Это в Сочи?
2: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
3: Центральная Уральская лига КВН начинает новый сезон. 9-10 июня стартуют летние игры Центральной Уральской лиги КВН. 10 команд с разных уголков России встретятся в ДК железнодорожников. Жаркое настроение обеспечено. Приходи 9-10 июня в ДК ЖД. Начало в 19:00. Игры лиги проходят при поддержке администрации города Челябинска. Информационный партнер — Радио Континенталь. Билеты в кассах города. 12+.
4: Когда мне устанавливали имплант, я не верил, что смогу к нему привыкнуть. Казалось, он всегда будет чем-то чужим. А оказалось, он прижился не просто во рту, а в моей жизни. Теперь мы вместе читаем у камина, вместе чувствуем вкус и аромат свежесваренного кофе. VitaSmile. Наши импланты приживаются. Телефон 729-96-29. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Играем в нашу смузишную. 700-104, дозванивайтесь скорее, угадывайте трек и забирайте подарки.
1: А у нас сертификат в Midpoint есть для вас. Танцевальный бар на Тополинке утолит твою жажду.
0: Да, мы танцуем.
1: Жажду к танцам до самого утра. И на всех поверхностях. Господи, на что он залез, вы даже не представляете. Код для девушек свободный, кстати. Это значит прогноз погоды в Midpoint какой
2: очаровательно жаркий.
1: Именно так. Все это 7 дней в неделю. Не хватает там только тебя. Приходи, Midpoint Тополинка, 18+. О, Джин.
2: Тимон, тебя хватает? Меня хватает, да. Можешь, да, сиди здесь.
0: Ну, зовите, если меня не хватает.
2: Хорошо, все,
0: все. Это я к слушателям.
2: Вот мы сейчас слушателя, кстати, зовем, потому что именно его и не хватает. 700 ровно 104. Мы уже жаждем пообщаться, познакомиться и что-нибудь интересное вам предоставить. Ну, в виде трех фруктов для овощей.
0: Ладно.
2: У меня точно брокколи сегодня.
1: Уверена? Ну не спойлери, подожди.
0: Да ну какой брокколи сегодня?
2: Нет, почему? У меня на ужин брокколи.
0: Давай вяленые томаты лучше, вот про которые ты говорил. Что-то они так запали в душ.
2: Ну вообще-то странно их в смузи. Так, мы знакомиться должны, доброе утро.
0: 700-104, набирайте нас скорее, ребятки. И не молчите при этом, кстати. Это очень, знаете ли, отвлекает от эфира.
2: Ну видите, мы отвлекаемся. Доброе утро.
3: Доброе.
2: Как тебя зовут?
3: Виктор.
0: Виктор.
2: А, Виктор. Виктор!
1: Ну вот нам так редко Виктор звонит. Ага. И сразу же.
0: И деньги на телефон не положил.
1: Связь порвалась. Эх.
2: Нам такое? Надо. Сейчас область, не звоните, пусть Виктор перезвонит.
0: Да сейчас вообще никто-нибудь звонит, не говори так.
2: Да я нет, я так говорю с целью, чтобы Виктор позвонил.
0: А если у него нет денег на телефоне?
2: Ну, у меня нет ни одного знакомого Виктора.
1: Ребят, ну киньте денег на телефон, Виктор. Ну что вы как хотите-то?
0: Давайте скинемся, Виктор.
2: Все, спасибо, Виктор. Доброе утро.
1: Собрали.
0: Привет, алло. Приветики. Пистолетики, приветики.
2: Виктор?
3: Да, это Виктор.
1: Молодцы, все, все разошлись.
2: Какие красавцы.
1: Все освободили линии для Виктора.
2: Виктор, почему-то я чересчур рада твоему звонку. Не знаю, с чем это связано. Как дела, как настроение?
3: Отлично.
2: Супер.
3: Все хорошо.
2: Тоже засмущался, да?
1: Прям не ожидал, что дозвонюсь.
2: Ну, немного, да. Чего, пообщайтесь, пожалуйста, ребят.
0: А, Виктор, как дела?
3: Да, да, отлично.
2: Да я уже спросила.
1: Про настроение тоже спрашивали. Про погоду поговорим.
0: Настроение было, да?
3: Погода тоже отличная.
2: Про смущение я тоже уже сказала.
0: Про смущение спрашивал. Что делаешь? Куда ты едешь, может быть, на работу?
3: Да, на работу.
0: Кем работаешь?
3: Сборка мебели.
0: Сборка мебели сюда. Они, кстати, много зарабатывают. Они там за один выезд берут нифига себе.
2: Знаешь. Да немного они зарабатывают.
3: Да ладно.
0: Да ладно, ну за сколько? 3 косаря за выезд?
2: Нет, больше.
3: Да нет, меньше.
2: Что?
3: Да.
2: Больше.
1: Так, ладно, все, твои контакты мы возьмем сейчас за эфиром.
3: Да, все,
1: и давай предложим тебе что-то на завтрак. Какие-то 3 фрукта или овощи. Ксюш, все-таки брокколи?
2: Я забыла еще просто спросить, женат, не женат Виктор, но ладно. Брокколи.
3: Жена.
2: Вот, брокколи.
1: Тогда брокколи.
0: Ай, привет жене Виктора и некоему парню, который уплетал булгур. Ну что ж, давайте переходить к моему ингредиенту.
1: Уплетал?
0: Ну не бей!
1: Мне понравился глагол уплетал. Так, давай, что там?
0: У меня тогда будет... А что у нее вот...
1: Ты вяленые томаты же хотел.
0: Вяленые томаты.
1: Вяленые томаты, все. Остаемся верными. Что вот к этому добавить? Даже не знаю просто. Давайте у меня...
2: Совесть! Добавь совесть.
1: А давайте, давайте. А почему не? Совесть от меня. Все, выбирайте из вот этих 3 ингредиентов. Что тебе нравится, Виктор?
3: Ну, совесть, конечно, нравится.
1: Совесть нравится. Все, выбираем. Совесть, забрасываем смузи-машину совесть. Вот теперь она, может, и сломается, да? Не знаю, это же наша смузи-машина. Ну, а теперь, когда мы остались без совести, какая же у нас механика, да, когда мы перемололи?
0: Итак, мы взяли текст современной популярной песни, переделали его на старорусский манер. Все слова поменяются. Виктору нужно послушать и понять, что же это за современная популярная песня? Готов?
3: Да, конечно.
1: И нарубаем!
0: С этим шикарным настроением...
2: тебе конец, ты слышишь? Музыка звучит.
0: Но напоследок я прочитаю текст. Вечер пребывал на гульбище, о вечном помышлял я, а как бы иным путем пошел, что было бы в том. Либо на перекрестке свернул, либо учение не удалил. Ночи без сна мне ведомы ныне давно. О, это про нас. Все завершилось, и нет пути возвратного. Окна пред ликом моим печально светят. Очи сомкну и воображу пред собою. Лишь мы вдвоем в тот час. Водоем, приветствую тебя. Страшился я, что не успею вовремя, и в делах житейских не ведаю мудрости. Но ныне счастливее всех я стал. В чем же тайна сия?
1: Интригу повесил, конечно. Но летняя песня такая. Водоем, приветствую тебя. Привет, водоем, я купаться.
0: Водоем. Водоем, конечно.
1: Отдаем мы, да.
0: Виктор.
3: Ну, я там даже не знаю, что ответить.
0: Ну, какие водоемы у нас бывают вообще в целом? Их немного как будто, да?
3: Вариантов нет, как бы. Где-то помощать просто, позвонить, пообщаться.
0: Ну ладно тогда, получается. Беги, собирай, беги, собирай диван. Или что там у тебя сегодня, шкаф? Ну и это...
2: Он не ответит?
0: Сеня его убрал.
1: Виктор, что у тебя сегодня, давай? Диван, шкаф.
3: Шкафы.
1: Ну, шкафы в основном, шкафы. Все, мы разобрались, класс, да.
0: Хорошо. Купе? Ну ладно, все, не будем вдаваться в детали.
1: СВ, да, давайте, что там дальше у нас?
0: К следующему слушателю мчимся мы.
1: А вот ты знаешь, запутал ты наших слушателей.
0: Запутал я?
1: Да.
0: Да,
1: сегодня... Ребят, все, можно, Виктор ушел, все.
0: Звоните уже.
1: Линии освобождены.
0: Давай я прочитаю еще раз припев. Водоем, приветствую тебя. Страшился я, что не успею вовремя, и в делах житейских не ведаю мудрости, но ныне счастливее всех я стал. В чем же тайна сия? Давайте быстренько, последний шанс. Доброе утро.
3: Здравствуйте.
0: Как тебя зовут?
3: Андрей.
0: Андрей? Хорошее, да, имя, как дела?
3: Отлично, спасибо за имя. Да нормально, все нормально.
1: Всем спасибо, за имя.
0: Да нет, не я тебя назвал.
3: Да.
1: Мам, пап, спасибо за имя. Просто привет,
3: да,
1: передал.
3: Да, это им адресовано.
1: Это,
3: да,
1: правильно.
0: Так, спасибо. Ну что, давай свой вариант, дрон.
3: Ну, я думаю, что это Гаязов, Бразов. Там они поют «Море», «Солнце», там что-то такое.
0: Хороший
3: море,
0: вариант,
3: так,
0: хороший.
1: И песня хорошая.
0: Да. Но не она не загадана. Она.
1: Ну что, мы на понедельник, что ли, оставим?
2: Все, так, конечно, наш... что еще делать?
0: Ну да,
2: на понедельник.
1: Я думаю, да, все. В понедельник послушаем, и вы разгадаете. Домашнее задание на выходные оставляем. И оставляем также сертификат в Midpoint. Танцевальный бар на Тополинке утолит твою жажду. Жажду к танцам до самого утра на всех поверхностях. Вход для девушек свободный, а это значит прогноз погоды в Midpoint будет очаровательно жарким. Все это 7 дней в неделю, не хватает там только тебя. Приходи в Midpoint Тополинка. 18+, ООО «Джин». Смузи.
4: Погода. Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк». Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
1: В Челябинске в эти минуты плюс 14. По данным Яндекс погоды, сегодня на Южном Урале облачно, дожди, местами ливни, грозы и град. Восточный ветер с порывами при грозах до 25 метров в секунду. В Садке и Златоусте плюс 16. В Южноуральске, Озерске, Снежинске и Миассе плюс 18 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Кыштыме и Челябинске до 20 тепла. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, небольшие дожди, местами грозы. Слабый западный ветер. Ночью 7-12 градусов, выше 0. Днем в субботу плюс 17-22.
4: Реклама на радио «Континенталь».
5: Замуровали с двух сторон зимы, честное слово. Только салон и уцелел. Крыло заднее, две штуки. Фара передняя, две штуки. Радиатор серебристый, две штуки. Бампер заграничный, три бампера.
6: Не соблюдая дистанцию, пытаясь выиграть время, вы рискуете потерять гораздо больше и времени, и денег, и нервов. Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: В «Находке» за два товара платишь, а три забираешь. С 1 по 10 июня купите две упаковки полотенец «Рейна» по 88 рублей 99 копеек и получите третью в подарок. «Находка» – цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
8: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в автоцентре «Сатурн» на Блюхера 123.
9: На «Ромашке» не гадают, на «Ромашке» отдыхают. 6 июня приходи всей семьей на фестиваль «Ромашка». Сделай незабываемые семейные фото, посети творческие мастер-классы и получи заряд позитива на все лето. Фестиваль семейной культуры «Ромашка». Центральная площадь у Ледовой арены «Трактор». 6 июня. Начало в 12 часов. Вход свободный. 0+. «Ромашка». Семья – главная наша ценность.
10: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Ну что, продолжим строчку и продолжим наш эфир. Сегодня в честь летнего дождя мы продолжаем строчку «Летний дождь».
1: Соответственно.
0: Мы вообще не парились, как вы понимаете. Ну, пятничка, ну...
2: Такое у нас настроение, легкое, лайтовое, да. И его распространяем на всю Челябинскую область и всю планету. Что уж там.
0: Летний дождь, зря вчера машину мыла.
2: Жизненное, да. Летний дождь. Это спонсор всех таксистов. Да, коэффициенты повышаются.
3: Да у них все спонсор. Дождь, снег, жара, холод. Когда они вообще не повышают?
2: Просто мало машин. Это спонсор всех таксистов.
3: Любая просто минимальная катаклизм.
0: Катаклизма. Молодец.
3: Я уже потом понял, что говорю какую-то чушь. Но зато наши слушатели пишут классные сообщения.
2: Они всегда, такое бывает.
0: Да,
3: я начал понимать.
2: А где-то там твоя кошка уже напряглась прям. Итак, давайте. Летний дождь мочит челку, ну и что ж. Вот Елене ничего не страшно.
3: Алена пишет: летний дождь, в термолето я купаюсь, летний гром, все куда-то разбежались.
0: Ну кайфово же.
3: Мы на паренье пойдем, с ним вдвоем.
2: Хорошо, кстати, да. Ну там бассейн на крыше, можно из него вылезти и бассейн внутри посетить.
3: Сразу
2: да,
3: побежать,
2: идеально,
3: конечно.
0: Ну слушайте, топчик. Ну просто прекрасно, план мы вам уже разработали. Но. Действуйте.
3: А как туда попасть?
0: Ну как, нужно много писать нам, сообщество ВКонтакте.
3: vk.com/radiochill, пожалуйста, и телеграм-канал Радио Континенталь.
0: Там тоже нужно много писать. Мы выберем автора лучшего варианта, он и отправится в лето.
2: А это, между прочим, ООО «Империя игр».

0: Когда гаснет свет, начинается истинная магия. С 31 мая купол цирка «Шапито Орион» на парковке ТРК «Родник» станет порталом в дикий карнавал. Билеты на сайте cirkdefisorion.rf. 0+. ИП 0 Лилия Александровна. УГРН В-319-911-221-447.
1: Врачи заботятся о нашем здоровье. Учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье. Жилой квартал «Краснополье». И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтов. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует на ограниченный ассортимент до 01.07.2026 года, пока квартиры есть в наличии.
2: Готовы снять ограничения? Музыкальный тут-тут-квиз 18+. Приглашает вас на пятничный вечер, где звучат только самые горячие и дерзкие треки. Угадываем с первых нот, поем хором, забираем крутые призы и забываем про нельзя. Берите свою компанию шалунишек и приходите играть, петь, смеяться и зажигать. Встречаемся в пятницу 5 июня в ресторане «Брудершафт». Регистрация на сайте mzgb.pro. 18+.
3: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240 08 88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панорам Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
4: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8 351 216 08 38.
5: Лариса, где выгодно купить «Джили»?
6: Отличный выбор. «Джили» можно выгодно приобрести в «Планете Авто». У них новые «Джили» от 2 579 990 рублей.
5: Построить маршрут.
6: Строю маршрут до «Джили Планета Авто». Братьев Кашириных, 137. Можно позвонить по телефону 700-01-10.
5: Поехали в «Джили Планета Авто».
7: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: 700-104, давайте начинайте до нас дозваниваться, друзья, для того, чтобы наконец-таки угадать звук, который мы для вас засекретили. Сколько? 7 бутылей воды у нас?
1: 700-100 бутылей мы собираемся накопить, я думаю, да.
0: Тихо-тихо, у меня чуть сердце не остановилось.
1: Пока 8 бутылей.
0: 8, да.
1: 19-литровых и, собственно, 8 сертификатов. А это 4000 рублей. Приятный бонус.
2: Ого!
1: Даже. Все это от ООО «Национальной водной компании Ниагара». Ну и, конечно, можно присоединиться к программе «Амбассадор Ниагара». Уже более 200 клиентов заработали свои бонусы, присоединяйся и ты. Нужно пригласить друга в приложении «Ниагара» и получить 250 бонусов, если он совершит свою покупку. А если ты накопишь 10 таких друзей, то будет супер-бонус. 1000, представляете?
0: Wow.
1: Все вот это собрали и все это потратили. Собственно, на свои покупки потом до 100% можно использовать. Подробности на сайте niagara74.ru в разделе «Акции».
0: Ну что ж,
2: давайте ждем. Ждем.
0: Предложение достойное. Давайте найдем потребителя.
2: Что? Кого?
0: Я не знаю, я не разбираюсь.
1: Так себе он маркетолог, конечно. Доброе утро.
2: Доброе.
3: Доброе утро, всем привет.
0: Как тебя зовут?
3: Меня Володя зовут.
0: Володя, как дела, Володя?
3: Да ничего, нормально работаю. Давайте время не буду тратить. Я знаю, что это такое.
1: Так, стоп, послушаем, и потом Володя скажет. Вот на это только
0: и
1: время
0: нужно
1: потратить.
0: Что это нам указывает? Мы будем тратить время, понятно? Подождите, не торопись. А, Володя, кем ты работаешь?
3: Я в такси работаю, людей вожу.
0: Вот, времени много. Получается, поговорить по телефону имеется время.
2: Вот это взял?
0: Я так решил.
2: Хорошо, он так решил.
1: Это только к тебе таксисты долго едут. Понимаешь, не у всех там много времени, некоторые быстро это справляют.
0: Все, слушаем звук, давайте теперь.
2: Вау!
0: О, поздравляю,
2: ну, Володя! Ну правильно, Володя же знал.
1: Ну, Володя знает, да уже, какой смысл. Ну ладно, ну давайте так, ну чисто формальность, да? Еще одну формальность давайте. И третью формальность плярнем.
2: Ничего себе. Я не помню вообще, что за звук.
0: Итак, самонадеянный Володя.
1: Давай, расскажи, это...
3: Да это же меч джедая.
1: Ну, конечно же, меч джедая. Но это же версия была неделю назад, тогда не сработала. А сейчас он этим мечом добил.
0: Давайте, говорит, не будем тратить время, я все знаю.
1: А потому что, подожди, Володь, а какого цвета меч джедая?
0: Кстати.
3: Синенький.
1: Синенький, ну, это же тогда был зеленый, а сейчас синенький, конечно. Мы тогда не принялись за этого.
0: Естественно, нет. Какой меч джедая?
1: Продолжайте перебирать цвета.
2: Ну, получается, неправильная версия. Едем дальше. 700 ровно 104, доброе утро.
4: Алло, здравствуйте, это радио?
2: Здравствуйте, это радио.
0: Это радио, кстати.
2: Мы с кем разговариваем?
4: Олег.
0: Олег.
1: Олег. Олег связался с радио.
0: А ты с прикола зашел или типа реально не понял, куда ты звонился?
4: Не, я пытался позвонить много раз, но что-то не получалось.
1: Или ты все время попадал не на радио?
0: Он просто, может, набирал и типа и на радио, и в поликлинику сразу.
2: Да-да-да. Алло, на электрофорез можно записаться?
1: По крайней мере, здоровый человек нам звонит. Все нормально. Тут мы таких у нас немного.
0: Так, Олег, это радио.
2: Нас тут примерно 0,7.
1: Вот-вот.
2: Олег, как настроение?
4: Хорошее.
2: Хорошее. С чем это связано? Погодка, может, радует? Мы...
4: Просто с работы приехал, пока выходной, 16 часов.
0: Ничего себе.
2: 16 часов выходной всего лишь?
4: Ну так, перерыв между сменами.
0: А кем ты работаешь?
4: Помощник машиниста электровоза.
0: Опа!
2: На...
0: Да, вот он.
1: Просто диалог.
2: Идеально.
0: Идеально описал, что делает помощник.
1: Идеальный интервьюер.
2: Извините, Олег, это когда поезд... Как поезд? Ну, сделайте звук поезда мне.
4: Ту-ту.
2: Вот. Ту-ту. Вы вот на этой штучке катаетесь?
4: Да, штучка железная, большая.
1: А вы же зачем нужны? За гудок дергаете, да? Вот Ксюша так представляется, помощника машиниста.
4: Нет, ну помощник машиниста это как? Почти штурман. Где
1: да.
4: Какие предупреждения, мы ограничения скорости.
1: Мы-то в курсе, да, мы разбираемся. У меня, кстати, друг очень хороший, помощник машиниста тоже, так что я разбираюсь, да.
0: А у меня деверь.
1: Вот, видите, у всех...
2: А я машинист.
1: А у Ксюши мечта, как вы поняли уже, да, вот, стать помощником машиниста. А, ну что,
4: сейчас
1: давай.
4: Сейчас работают женщины.
0: Опа, ну это ладно, это за эфиром обсудим тогда. А, Олег, давай свою версию уже, а то что-то мы заболтались.
4: А, я думаю, это фаер-шоу, когда вот шарики с огнем крутят, выступают.
2: Чайки?
4: Очень похоже.
1: Шарики с огнем вот крутят вот такие, да. Мы видели несколько раз, да, у нас были такие на мероприятии.
0: Ну,
1: круто.
0: Кстати, версия хорошая.
1: Хорошая, очень.
2: Очень, Олег. Потрясающее настроение, потрясающего дня тебе. Просто супер диалог у нас получился, но звук, к сожалению, иной.
0: Да.
1: Давай, хорошо тебе отдохнуть, восстанавливайся.
2: Все 16 часов.
1: Все 16 часов твои.
0: А у него же, получается, одна рука на качании, он за гудок постоянно дергает.
1: А он разными может дергать.
0: А,
1: оп, тут как
0: баланс, да?
1: Как с тренажерами, да? То одной, то второй, да.
0: Так, ну что, успеем еще одного слушателя? Да, успеваем. Доброе утро.
2: Давайте, все. Это точно финальный. Доброе утро.
5: Доброе утро.
2: Как тебя зовут?
5: Виктория.
2: Виктория, как настроение?
5: Да, отлично.
1: Вот, Виктор уже был у нас, теперь Виктория. Полный комплект собрали.
2: Мы молодцы. Узнаем, молодец ли Виктория. Ну что за версия на сегодня?
5: Вот не в тему, конечно, а вот ледянка с горки. Может, вы откуда-нибудь ее записали там?
1: А мы могли, да.
0: Может, мы решили в июне взять, да, ледянку?
1: А мы такие. Мы же коварные, да. Мы могли бы.
0: Ну нет, нет, Кайля, конечно же, ледянка.
2: Ну мы же правда такие.
0: Ну не настолько.
1: Давайте это признаем, да, просто.
0: Ну не настолько, но что...

0: Зовите друзей и вперед навстречу приключениям. ООО «Национальная водная компания Ниагара».
1: Ниагара празднует 25 лет. Приходи порадоваться вместе на веселом Ниагара-фесте. 20 июня. Площадка за торговым городом «Алмаз». Хедлайнер фестиваля – группа «Интонация», подарившая любимые саундтреки сериала «Молодежка». Ниагара-фест. 20 июня с 12:00. Вход свободный. 0+.

0: Покупайте выгодно в Светофоре. Голень цыпленка всего 199 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует 14 июня.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Да это же йоу-йоу-йоу, летний йоу, это третий час. Да что ж мы с тобой сегодня вообще?
1: А потому что рано, потому что очень рано, ребята.
0: Мы еще ничего не понимаем.
1: В этом наша проблема. Потому что слишком рано для нас.
2: Короче, тема такая. Дождь шел, шел. Гроза была?
3: Была.
1: Ты просто историю решил рассказать свою последних дней?
2: Шел летний дождь.
1: А это уже король и шут. Это уже какая-то жесткая история.
2: Значит, соответственно, мы взяли некие факты, совместили в своей голове и решили, что сегодня надо продолжать строчку «Летний дождь». «Летний дождь», пожалуйста. Варианты!
0: Сень, ты что-то ищешь?
1: Я смотрю, да, я выбираю сейчас, какой самый топовый.
2: Ладно, есть у меня один вариант. Ну, естественно, я его сейчас уже потерял, сейчас долистаю. Но такой... Блин, ну крутой прям был, ну где же, где же, где же? Не могу сейчас найти его. Сень, ты не нашел? Не нашел?
1: Нормально, нормально, тянем время, все хорошо. Сейчас все будет. Я вот фотки смотрю, например, много интересных фоток дождя. Таких кидает, классных вообще.
2: Ой, ну короче, не знаю, уже потерял все варианты, пусть будет. Летний дождь, тыщ-тыдыщ, и все сверкает. Летний дождь, мы в окошко залипаем. Вот, пожалуйста, про тебя и про твоего сына.
1: Да, кстати, идеально было вчера, да. Мы пытались поймать молнию с фото тихо. Один раз у Гоши даже получилось. Идеальное фото молнии. Просто было вообще.
2: Прикинь.
0: Угу. Да откуда ты это знаешь? Я просто
2: он сам
0: в шоке.
2: Рассказывал это с утра.
1: Просто он слушает меня, да. Вот такая темка. Вот иногда.
0: Солнышко, я всегда тебя слушаю. Очень интересная история. Так вот, продолжаем строчку. Летний дождь, летний дождь. Что же там такого интересного? Летний дождь, летний дождь. Почему же летний дождь, летний дождь, летний дождь, когда дождик капает по лужам, я иду по этим лужам, может, я кому-то нужен? Из двух песен соединила Ксения Сёмкина.
2: Круто.
1: Мэшап какой-то, круто, да, мы одобряем такое в целом, нам нравится.
2: Летний дождь, осенний дождь, зимний снег. Так и живем на Урале, пишет Эндрю, пожалуйста.
1: У нас, да, у нас очень быстро погода меняется. Это мы знаем, потому что постоянно и регулярно за ней следим, конечно.
2: Ой, готовьтесь к трэшу. Летний дождь, мы с бобром пели эту песню всю ночь. А коза подпевала нам бе-бе, потому что у нее были капли на бороде.
1: Врываемся. Очень неожиданно, конечно.
2: Ой, неожиданно летний снег вот от Альбины. Просто сообщение, может быть, где-то уже и пошел. Мы не знаем, вообще не удивимся ничего.
1: А там, возможно, грозы сегодня. Возможен и град, местами крупный. Вот так, если что.
2: Местами крупы.
1: А это уже мощнее снега, да. Может, даже булгур.
2: Особенно в Увельском районе местами
1: всякое
2: крупы.
1: Всякое случается вообще.
2: Ой, Сень, да зачем вот это вот уже лишнее, конечно, было. vk.com/radiochill, это группа ВКонтакте, присылайте туда свои вариантики. Не забывайте про телеграм-канал Радио Континенталь, туда тоже присылайте сообщения. За самое креативное, самое смешнючее мы в конце отдадим подарки.
0: У нас тут, между прочим, есть небольшой наезд.
2: Так.
0: Извините за звук, но...
2: Так, давай.
1: Ну-ка, ну-ка.
2: Угу. Сейчас Ксюша разберется с динамиками в телефоне.
0: Да я сам разбираюсь.
4: Слушайте, ну не так, не тот мотив. Летний дождь, почему же, летний дождь, дождик капает по лужам. Я так делала.
2: Это к тебе претензия, кстати.
0: Между прочим, я думала там вот этот, почему же дождик капает по лужам. И надо было как-то соединить.
2: Ага.
0: Ну вот так, получается.
1: Присылайте, как? Присылайте нам голосовушки. Мы только рады будем всегда.
0: Объегорили?
2: Да, еще и обкузьминили.
1: Подкузьминили
2: и
1: объегорили одновременно все это.
0: Ужас.
1: Все это будет происходить еще в ближайший час. Успевайте и то сделать, и это. И, конечно, оставить свои комменты. И тогда кто-то из вас заберет сертификат в лето. О, Империя игр. Лето всесезонный термальный курорт в самом центре Челябинска. Открытый теплый бассейн на крыше, бассейн внутри, 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони 24 30 24. Заходи на letotermy.rf. С утра.

0: сцену театра «Кукол» возвращается спектакль «Про маленького узбека».
1: С утра по радио о главном.
2: Спонсор выпуска — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
3: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри, черри, черри! Теннет, Теннет, Теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто»!
4: В «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
5: И давайте к новостям. Вот такая необычная новостюшка прилетела к нам из Аргентины.
6: Ого!
5: Да, издалека, поэтому долго летел.
6: Что там, что с Месси?
5: С Месси все отлично. А ты с Месси знаешь от чего?
6: От чего?
5: От того, что гигантский сэндвич в Аргентине приготовили. Вот он уже практически был здесь. Рекорд Гиннесса хотели зафиксировать.
6: Так,
5: но что-то пошло не так.
6: Его съели?
5: Подожди, давай без спойлеров. Организатором мероприятия выступил местный ресторан. Гигантское блюдо готовили, использовав 1500 килограмм говядины, более 1000 лепешек, чего хватило бы на 7000 порций. Вот буквально хотели весь город накормить. Из-за сильных задержек приготовление затянулось, и к 4 часам дня в толпе, которая там собралась, собственно, есть эти самые, этот самый супер-сэндвич, из 30 тысяч человек начало нарастать недовольство. Нетерпеливые посетители снесли ограждение и бросились к столам, утаскивая еду прямо из зоны разделки.
6: Ну, Аргентина, дикари.
5: Ну, понятно, да. Думаешь, у нас не было бы так, если бы гигантский сэндвич готовили?
6: У нас все сытые.
5: Не знаю, не знаю. Менеджер стейкхауса Родриго, ну, Аргентина, как его еще могли звать, да, мы же понимаем, рассказал, что дети, значит, первые перелезли через забор, после чего толпа хлынула к угощению, хотя, в принципе, все уже почти было готово к раздаче, оставалось подождать-то всего несколько минут, и все, и все бы ели эти сэндвичи, ну, все и так эти сэндвичи ели, бились за них как-то, устроили, в общем, себе такую веселуху.
6: Подожди, то есть рекорд не успели зафиксировать?
5: Рекорд не успели зафиксировать, сэндвич не доделали, поэтому остались без рекорда вот эти вот ребятки. А уже все, там сидели вот эти почтенные люди из книги рекордов Гиннесса.
6: Достопочтенные.
5: Считали, да, со своими вот этими рулетками гигантскими, да, они же, чтобы мерить гигантский сэндвич, у них есть огромные супер рулетки какие-то. Ну, они с ними же выезжают везде. И не получилось, в общем, вот так вот, как там, ты не ты, когда голоден, вот это вот все. Ребят, кушайте с утра, завтракайте хорошо, и тогда не будет никаких вот таких странных инцидентов с вами и с едой.
6: Так, ну и будьте внимательны, бдительны, друзья, потому что меня продолжают шокировать вот эти мошеннические новости. Суммы, которые пенсионеры им переводят, все увеличиваются и увеличиваются. И в этот раз в Магнитогорске 68-летняя женщина перевела мошенникам 11 миллионов рублей.
7: Сколько?
6: 11 миллионов.
7: Представляете? Это что за сумасшествие?
5: Какая же боль. Ну, это очень много.
6: Точнее, не перевела даже. Вот эта фирменная история с курьером, который приехал, забрал деньги. Ой,
5: ну, то, что переводы все эти можно как-то еще отследить, вот, а вот это все курьеров-то не выследишь уже. Хитрецы какие.
6: Ну, соответственно, мошенничество в особо крупном размере. Добрый вечер.
5: Гигантском, я бы даже сказал. 11 миллионов, да.
6: Откуда деньги у них? Я не понимаю. Как они так копят, я не понимаю.
7: А куда переводят? Ну, зачем? Ну, что ж.
5: Ну, потому что закручивали деньги, начали с молодости. И в закрутках вот накопилось 11 миллионов.
6: Ну, обалдеть. И все вот так в моменте взять и отдать каким-то непонятным людям. Обидно? Обидно. Поэтому мы каждый раз вам говорим, будьте бдительны, никому не передавайте деньги. А лучше вообще в данном случае поставьте какие-то самозапреты, да, вот эти самые, которые на госуслугах за секунду просто делаются, и все. И будете сидеть спокойно, никто ваши деньги не украдет.
5: Не, ну если она как-то передала их курьеру, то, скорее всего, они у нее прям были на руках, что ли, вот 11 миллионов наличными.
7: Ну, там просто лежали под матрасом.
5: Ну да, всякое бывает.
6: Углубляться,
5: так, наверное, лучше не стоит, да, делать в любом случае.
6: Не, смотри, на одном из счетов у нее лежали сбережения вот эти вот самые. Аферисты убедили, что на ее имя пытаются оформить кредит.
5: Ну, понятно еще.
6: А если бы стоял самозапрет, то все, спокойненько вообще, сиди, чили.
5: На мое имя нельзя оформить кредит, она бы сказала. Все понятно, я знаю это уже.
6: Все, я уже даже пользовался, я ставил самозапрет на кредит. Там, ну, ребята, я реально реально ставил самопотребление.
7: Зачем?
6: Я, короче...
7: Кто тебе кредит вообще дает?
5: Во-первых, да. Ребят, мы обращаемся ко всем банкам. Ну, серьезно?
6: Смотрите, была тема в торговом центре.
7: И нет больше темы.
6: В торговом центре ко мне подходит какая-то девочка. Такая типа, ой, что-то хотите там на телефон деньги?
7: Что, прости, что-то?
6: Ну, что-то, в смысле.
7: Ну, не надо так говорить, так.
6: Ну, я хочу. Что-то.
7: Не надо, не надо.
5: Девочка, может, так сказала, правда. Девочка, она могла.
6: Да. Говорит, вот надо просто перейти, здесь что-то нажать, и вот популярная платформа дает, типа, деньги на телефон за это. Я такой, в моменте, ну, давай. Что-то она при мне зашла там на сайт, все сделала, что-то там понажимала, все, сейчас деньги придут на телефон. И я потом еду в такси, так загнался, думаю, сейчас меня обманут, сейчас какие-то деньги спишут, оформят на мой телефон как-то кредит. Я такой, самозапретный кредит.
5: Быстренько. Разворачивай такси.
7: А самое забавное, кредит уже взяли, потому что пока он ехал, пока он думал, это все в моменте происходит.
6: Не, я тут же в моменте зашел, все, оформил самозапрет.
7: Так, тебе деньги на телефон пришли?
6: Да, кстати.
7: А, да?
6: Поэтому я успокоился.
7: Это не развод.
6: Ну и компания крупная была, поэтому, ну, как бы...
7: Хорошо. Завуалируй.
5: Нет, там развод тоже был, но чуть раньше.
6: Завуалировать?
7: Ну, завуали, пожалуйста.
6: Тиндекс.
7: Понятно.
5: Все ясно. Никому не сообщай свой тиндекс.
6: Это не почтовый тиндекс, если вы не понимаете, о чем. Ну, короче, я все проверю. Но я уже снял. А, нет, все, не буду. У меня до сих пор самозапрет на кредит.
7: Какой он глупенький.
5: Просто.
7: Сейчас побежит быстро на госуслуги ставить его скорее.
6: Госуслуги.
5: Расскажи уже данные карты, что уже там. Начали уже, надо добивать.
7: Вот эти три цифры.
6: Она такая черная там. А, не эти данные. Ну, с меня, видите, не возьмешь деньги. Я даже не понимаю, что надо сообщать.
7: Да потому что у тебя их нет. Какая разница, что ты хоть что угодно сообщи.
6: Во-первых, как вы заберете то, чего нет?
7: Но зарплата сегодня. Так что все, внимание.
5: Будьте осторожны.
7: Все, знаете,
5: да.
7: Вечером так, у Тимона все, будут деньги.
6: Так, самозапрет.
5: Давайте, я всем сообщу прямо сейчас цифры со своего термометра. Погнали.
7: А там тиндекс тебе подскажет.
5: Тиндекс, да.
1: Погода.
5: Плюс 16, говорит он мне, прямо сейчас в центре Челябинска. Облачно, дожди в течение дня, местами возможны ливни, грозы и град. Восточный ветер с порывами при грозах до 25 метров в секунду. Днем сегодня плюс 18, 23.
1: Слушай лучшее на «Континенталь». С тобой.
8: Девочка, танцуй, все пройдет скоро. Разгоняй тоску, он того не стоит.
1: «Континенталь».
8: Мне никогда не спутать твой запах.
1: Слушай лучше

0: Вау, они уже в городе.
1: Да, современные и динамичные кроссоверы Jetour в наличии в Регинас на Свердловском тракте 5R. Какой выберешь ты? Стильный Jetour Dashing или брутальный Jetour T1? Решать тебе. Пройди внедорожный тест-драйв и выбери свой Jetour в Регинас. Звони 211-0387. Приезжай. Свердловский тракт 5R.
2: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240 08 88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панорама Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
3: Когда мне устанавливали имплант, я не верил, что смогу к нему привыкнуть. Казалось, он всегда будет чем-то чужим. А оказалось, он прижился не просто во рту, а в моей жизни. Теперь мы вместе читаем у камина, вместе чувствуем вкус и аромат свежесваренного кофе. VitaSmile. Наши импланты приживаются. Телефон 729-96-29. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: это же наши фавориты.
1: Ой, ребята, тут такое, тут просто невероятное. Тут столько классных новинок, мы так долго ждали вот такой пятнички, которая будет богата на крутые треки. И сегодня мы уже анонсировали, мы уже говорили о том, что невероятная, потрясающая, самая талантливая и красивая исполнительница на нашей эстраде Полина Гагарина.
2: А, Недора, да? Недора, все понятно.
1: Да, Полина Гагарина решилась... на дуэт с Сергеем Лазаревым, самым красивым, невероятным, талантливым представителем мужской половины нашей эстрады. В общем, это, ну, супер дуэт. Ну, ребят, ну тут, ну что обсуждать? Ну просто, великолепие. И ну, песня их называется «Happy End». А вы должны слушать, вы должны наслаждаться и, конечно же, написать нам, хит это или же не хит.
0: Да!
1: Йоу!
0: Сюда, пишите!
1: А вы
0: группу
1: пойте.
0: ВКонтакте, да, и в телеграм-канал Радио Континенталь. Давайте, слушаем внимательно, собрались, поехали!

0: А что, понравилось или нет? Как вам?
1: Не, ну давайте признаем, голосище шикарное, одни из лучших на нашей эстраде вообще.
0: Как потрясающе.
1: Бы, очень сильно друг другу подходят они, между прочим, не выбиваются, очень хорошо звучат. А, единственное, что я согласен с чем, значит, от Александра Бауэра сообщение. Честно, ожидал большего по их анонсам, но трек крутой. В целом можно вот так вот описать, как будто бы, да?
0: Я тоже ожидала большего, безусловно. Хотелось какого-то такого хита, ну вот что-то вроде... Прям вот вау, вот этого эффекта.
2: Но вот мне немножко не хватило вот в этом треке Полины. Есть ощущение, что это трек Сергея Лазаря, в который как бы к ему добавили Полину Гагарину.
1: На бэке.
2: Это всегда классно, да, когда такое усиление у тебя. Ну, что-то хотелось бы больше дуэтности какой-то вот в этой песне и чего-то интересного.
0: Да, тут поддерживаю.
1: Много сообщений, что не хит, ожидал большего. Вот не сказать, что хит, но и не хит. Среднее, лайтовое, можно послушать, пишут люди. Слабенько, прямо скажем. Ожидали большего, да. Ну вот в целом вот
2: эффект
1: такое.
2: Завышенных ожиданий есть,
0: да,
2: такой немножко.
0: Да, к сожалению, когда они это анонсировали, ну мы прям нуждали, конечно. Но...
2: Я думаю, что мы послушаем еще эту песню. Может быть, мы в ней еще расслышим что-то новое. Но чуть больше мы ждали от нее, да.
1: Ну а пока отвечайте на тот самый главный вопрос.
3: Хит или не хит? Погода.
2: В Челябинске в эти минуты плюс 16. По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно, дожди, местами ливни, грозы и град. Восточный ветер с порывами при грозах до 25 метров в секунду. В Садке и Златоусте плюс 16, в Южноуральске, Озерске, Снежинске и Миассе плюс 18 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Кыштыме и Челябинске до 20 тепла. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, небольшие дожди, местами грозы, слабый западный ветер. Ночью 7-12 градусов, выше 0, днем в субботу плюс 17-22.
4: Реклама на радио «Континенталь». Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
6: Слушай, а кто эта новенькая девушка из вашего отдела? Замужем?
7: Да, только девушке-то уже 42 года.
6: Не может быть!
7: Сама сказала и телефончик оставила.
6: Тебе зачем?
7: Не свой, а клиники профессора Алехина. Тоже на процедуру омоложения запишусь.
6: Диктуй, мне жена не простит, если я ей про такое не скажу.
7: 8-351-200-23-23.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Некоторые дворы не настроены, а некоторые звучат. Те, что ласково звучат, настроили ладниксы. Закрытая территория без машин, игровые и спортивные площадки для детей и тихая прогулочная аллея для взрослых. И маленьким, и большим найдется местечко после шумного дня. Настройтесь и вы на новый лад. Никслайн. Ладный двор без переплат. Застройщик ООО СЗ «Никслайн-2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Покупайте выгодно в Светофоре. Шашлык из свинины в маринаде. 299 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 14 июня.
10: Как звучит самое доброе лето? Как детский смех и вкус любимого мороженого?
11: 6 июня в парке Гагарина грандиозный фестиваль «Единорожок» и благотворительный проект «Ангел Баскет».
10: Вас ждут бесплатное мороженое и 50 локаций с активностями.
11: Благотворительный турнир по баскетболу в помощь детям фонда «Искорка».
10: Приходите всей семьей, ешьте мороженое, играйте и делайте добрые дела.
11: 6 июня. Парк Гагарина. «Единорожок» и «Ангел Баскет». Начнем лето с добра.
10: 0+.
12: Грузоподъем «Спецтехника» производит и продает грузовые стропы всех типов, любой грузоподъемности и длины. Город Миасс. Контактный телефон 35 13 55 33 22.
13: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Летний дождь.
1: Летний дождь.
0: Летний дождь. Летний. У меня другая мотив, другая.
1: Летний дождь. Извини, все, давай.
0: Уже забыла. Мы сегодня продолжаем строчку «Летний дождь, летний дождь». Настроение потрясающее, дождь за окнами, это классно. Но вообще у нас и солнце, и дождь. Утром был туман. Но погода просто настоящая. Вот такая, такая шикарная пятничная. Вау, супер. Вайб вот такой у нас. Мы настроены на позитив и на радость. И, конечно, ваши комментарии. Летний дождь, летний дождь. Лучше, чем зимний дождь. Ну, но... я бы поспорила, я люблю снег.
2: Ну, вот этот ледяной дождь, он странный, конечно, да. Лучше снежок.
0: Ой, Тимона, для Тимона вариант можно, можно, ты видишь его?
1: Я догадываюсь, как будто бы.
0: Летний дождь, ну ты даешь, смыл даже ешь.
1: Смылся даже ешь, наверное, да?
0: Ну вот я не понимаю, я сначала думала смысл, а потом смотрю, нет.
1: В целом.
0: Даже ежа, может быть.
1: Для моего друга ежа дождь даже как будто бы в тему.
2: Как будто помогает даже, да? Как нам всем. Приятно, что он смыл все, вот весь негатив, давай так это назовем.
0: Да. У Тимона есть еж, кстати. О, Максим Родионов пишет, не хит. В ВК.
1: Спасибо.
0: По теме эфира.
1: А вы заметили, он всегда пишет не хит и точка. Я вам вчера об этом говорил.
0: Да, Максим, надо что-то менять.
2: А причем он нас убеждал, что он иногда пишет хит. Но это не тот случай. Вот когда-нибудь это. Ну, на следующей неделе.
0: Он мотоциклист.
2: Так, выяснили.
1: Круто. Или нет? Летний дождь, грибочки после будут, а радуга. Сколько вопросов у Насти?
2: Вот.
1: В мотив не попадаем.
2: Слушай, это не самый главный вопрос. Сейчас, подожди, я найду. Где-то был потрясающий вопрос, просто он меня поразил в группе ВКонтакте.
0: Пока Сеня ищет.
2: Ага, вот, я нашел.
0: Да что такое?
2: Вот интересно, если я буду стоять возле лужи с зеркалом, то я в нем буду по-прежнему вверх ногами или из-за двойного преломления нормально буду?
1: Так, все, и...
2: Представляете?
1: Знаете, куда идите со своим вопросом?
2: А, ты по одному научному ролику в неделю, да? Только можно заниматься.
0: И то псевдонаучному, давайте объективно будем говорить.
1: Давайте объективно.
0: Деревья сами на себя работают, вот так вот. Они нам не нужны, вырубаем леса сибирские, класс.
1: Да, во-первых, вырубаем леса сибирские, это Ксюшина была версия.
0: А я предлагаю вообще его проверить на вот эти заявления, знаете ли. Это что за подстрекательство такое?
1: Заявляешь пока ты об этом, если что.
0: Да я не заявляю
1: об этом.
0: Я
1: вообще не говорил.
0: Я порицаю.
1: О вырубке лесов я не говорил, между прочим.
0: Тимон еще с котом Шрёдингера не разобрался, погодите.
2: Шрёдера там.
0: Ну,
2: видимо, это исправление какое-то, наверное, я надеюсь.
0: Ну, я думаю, что Шрёдингера.
2: Или хотя бы Шредера, давайте.
1: Она и написала Шредера.
2: А, ну все.
1: С котом Шредера.
2: А, ну это здесь Черепашек-ниндзя какой-то. Я не помню такого персонажа, но почему нет? Не знаю, наверное, в каких-то сезонах был кот, наверное, у него. Ну, так Кренга, может, называется. Я не знаю.
1: Шредера. Да нет же такого наверняка. Зачем я гуглю?
2: Маловероятно.
1: Шрёдингера есть, Шредера не видно.
0: Не видно. А Шрёдингера тоже.
2: А там кота-то тоже не было видно, да. Там даже непонятно, собственно.
0: Блин, уже же пошутили.
2: Летний дождь. Летний дождь.
0: Забирает
2: сливки. Попеть хотел.
0: Попой.
2: Попою. Вот пятница же все-таки. Можно. Летний дождь, летний дождь. Поналил сегодня ночью, на работу ты идешь. Ты по лужам весь намочен. Вот такой этот Владимир. Он рассказывает про свои приключения утренние.
1: Круто.
0: Летний дождь, радио континентальный. Летний дождь, сертификат ожидальный. Я получу его прямо сегодня, прямо у Ксюши из рук.
1: А теперь ты выдаешь? Я извиняюсь, она больше не директор, почему мы ее терпим? Она просто подарок теперь выдает.
2: Раздатчик получается какой-то.
0: А представляете, если все это время это была ложь, и я не директор? А, я не ваше руководство, а вы такие... Нет, все, просыпайтесь. Девушка по городу шагает босиком. Обувь растворилась под уральским дождем. Ох уж этот летний дождь.
2: Он коварный.
0: Эдуард Касьянов, это кайф, мне очень понравилось.
2: Да.
0: Ну, кстати, вот я жду, это же, ну, это же оно было, да?
2: Да.
0: Девушка по городу.
2: Шагает,
0: я думаю,
2: босиком, да.
0: По скверам и по улицам порхает мотыльком. Девушка ныряет через арку напролет. Солнце пригревает, сердце девушки поет.
1: А за окном пролетает! Дни. Они как взлетные огни. Они как птицы.
0: Они заметны с высоты.
1: Точно не птицы.
0: Другие вовсе не видны.
1: Ну,
0: а на дворе цветет весна.
1: Ага.
0: Она в кого-то влюблена.
1: А этот кто-то за окном сидит и видит день за днем. Птиц.
0: Эдуард пишет, здесь да, в точку. Да были там птицы в другом месте, все, успокойся. Другом,
1: все, слава богу.
0: Ай, Эдуард, молодец. Хорошую песню вспомнили. Юпитер.
2: Угу, и попели, да, и этим просто будем заниматься, да.
1: Хорошую песню вспомнили, Плутон.
0: Это группа, исполняющая эту песню.
1: Классная песня, Венера.
2: Ты сейчас еще про Платона вспомнил. Ладно, много интересного было.
0: А что не так?
1: Это группа, да, Юпитер.
0: Да?
1: Я просто не знаю. Мне просто показалось, что ты просто вкинула планету, не зачем.
2: Причем она такая, типа, Юпитер, там еще питерские вайбы, все дела.
0: Да-да-да.
2: Было хорошо. Хорошо с вами было все это время. Еще у вас есть немножко времени, чтобы набросать нам комментариев, да, и забрать у нас что? Сертификат в лето.
1: Марс.
2: О, Империя игр. Да, и, может быть, Марс добавим.
3: Сбитые новости. Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского». 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Говорят, у Сальвадора Дали даже усы были не по проекту. А ты все еще смотришь типовые планировки? В Эльтаун Клаб стартовали продажи земельных участков в квартале Сальвадора Дали. Строй сам, решай сам, живи не как все. Живи в квартале Дали. Подробнее на сайте ldfisclub.ru. ООО «Эльтаун Прайм». Участки для индивидуального жилого строительства.
1: Пора расширить зону комфорта. «Стэнк 500». Бескомпромиссно надежные технологии, неоспоримый статус и премиальный комфорт. Вместе с «Стэнк 500» вы чувствуете себя уверенно на любой дороге. Только в июне в салоне официального дилера «Тэнк Регинос» действует специальное предложение на два автомобиля «Тэнк 500» 2025 года. Пройдите тест-драйв и сделайте свой правильный выбор в «Регинос» на Кашириных 141А.
2: ЖК «Шишкин» легко начать.
3: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
2: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
4: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
5: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
6: Я на тебе женюсь.
5: И от нее уже никуда не деться.
7: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
5: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
8: Тянем?
9: Потянем.
8: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
9: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Пущий.
1: Пущий?
2: Ха-ха, да это для рифмы.
0: Вместе с тобой сыграет ведущий.
2: Ну что ж, поиграем в рифмы. 700-104, звоните, друзья, для того, чтобы забрать наши подарки. Они шикарные, просто послушайте.
3: А у нас есть подарочный сертификат Wake Park Dumbo ФПСВ. Итак, 6 июня в Wake Park Dumbo состоится официальное открытие летнего сезона. А это, на секундочку, уже завтра. В программе катания на вейкборде, музыка, конкурс от ведущего, уральский стритфуд и диджей-сет. Wake Park Dumbo. Место для отдыха и тренировок для всей семьи. Приходи в секции по вейкбордингу и приводи детей. Тренируйтесь и отдыхайте, где, конечно, на дамбе.
2: Звоните в эфир и получайте наши дамбовские подарки. Йоу.
1: 700 ровно 104. Доброе утро.
4: Доброе утро.
1: Как тебя зовут?
4: Захар.
1: Захар, как настроение?
4: Нормально, отлично.
1: Чем занимаешься?
4: Жду, когда сестра завтрак
2: приготовит. Ну, круто.
3: Хорошее дело. А какие-то взрослые рядом есть с тобой?
4: Мама с папой.
1: О!
3: Нам
1: маму!
3: Вот выбери кого-то из них.
1: Или да. Папу.
2: Кто лучше рифмует?
4: Ну, они спят.
2: А, они спят. Ну, а как мы поиграем тогда, если тебе еще нет 18?
3: Я представляю, что будет, если мы разбудим людей прям вот реально и спросим их рифмы.
1: А может сестра?
3: А ей уже есть 18?
4: Нет.
2: Эх, ребята, ну тогда давайте там кушайте, завтракайте.
3: Не будем будить родителей.
1: Приятного,
3: ради такого, да.
2: Перейдем к следующему слушателю.
1: 704, доброе утро.
5: Доброе утро.
1: Как зовут тебя?
5: Маргарита.
1: О, красивое имя. Маргарита, как настроение?
5: Отличное.
1: Супер. У нас тоже. Ну, я, кстати, с этими словами все, пойду, пожалуй,
2: давай,
1: потому
2: давай.
1: Что...
2: Да.
1: Наберешь. Вот. А вы тут еще порифмуете, и я потом вернусь, и, в общем, мы будем рифмовать вместе. Вау! Вау!
3: Будет действительно вау, мы в этом уверены. Итак, за минуту тебе нужно будет набросать 5 рифм на те слова, которые я тебе дам. Я их сейчас произвольно сгенерирую. Оп, сделано. Потом Ксюша вернется, сделает абсолютно то же самое. Нам нужно хотя бы одно совпадение. Ты готова?
5: Да.
3: Погнали! Первое слово для тебя – балет.
5: Валет.
3: Труба.
5: Труба. Давайте следующее.
3: Касса.
5: Касса, масса.
3: Лето.
5: Лето. Следующее.
3: Дождь.
5: Дождь.
2: Ну, хотя сегодня уже рифмовали.
3: Много сегодня набрасывали, да.
5: Так, дождь, дождь.
2: Может, в племени какой-то там есть человечек?
5: Дождь, вождь.
3: Да, внутренний голос слышим, да. Труба, возвращаемся к ней. Она
5: так,
3: зовет.
5: Труба, вода.
3: Труба, вода, а-а-а. Хорошо. И лето.
5: Это лето, лето.
2: Какая-нибудь куриная там или говяжья.
3: Бывает еще денежная даже бывает вот такая.
2: О, сильно. Время закончилось, надо быстренько, Маргарит, какую-то рифму. Или сейчас не засчитаем.
3: Мы можем. Итак, три.
5: Так, лето, лето, лето.
3: Два. Один. И это.
5: Ну ладно.
3: Запиши это. Пускай будет.
2: Ну давайте это пусть будет. А единственное уточнение, вот валет, балет, да? В какой масти валет? Вдруг будут у нас разногласия какие-то? Червовый?
5: Крестовый.
3: Какой? Крестовый. Крестовый.
2: Крестовый, ага,
5: крестовый.
2: Все.
3: Все. Записали. Все точно у нас. Ксюш, можно возвращаться. Мы все записали, у нас все идеально точно.
2: Да-да-да.
3: Нам нужны только 5 твоих рифм. Итак, ты готова?
2: Готова ли она? Узнаем.
1: Я готова.
2: А, все узнали.
3: Первое слово для тебя. Балет.
1: Багет.
3: Труба.
1: Губа.
3: Касса.
1: Касса?
3: Касса.
1: Касса. Эсса. Так, сейчас, касса. Терраса.
3: Терраса хорошая. Лето.
1: Лето это все. Так.
2: Это записать, ладно.
3: Мы можем это записать.
2: Да, давай.
3: Смотри.
2: Запишем это.
3: Вот. И дождь.
1: Что?
2: Ничего.
1: Дождь. Дождь. Дождь сложная.
3: Но он сегодня много набрасывает. Вспоминай что-нибудь.
1: Летний дождь, летний дождь. На
6: начался с рано.
3: Там придешь в песне.
6: Придешь? Ну, дождь, придешь. Нет.
2: Дождь.
6: Дождь.
3: Там дождь, потому что. И придешь.
2: Может быть, какие-нибудь...
3: Тимон продолжает лоббировать эту идею. Там прикольная была.
6: Дождь,
3: что на огородах я, да, вот главный индеец, как называется? Самый главный индеец.
6: А, вождь.
2: Вождь.
6: Летний вождь. Летний вождь.
3: Записали.
6: Кайф.
2: Ну что, давайте проверять. Балет, значит. Валет крестовый, если что. И багет.
3: Мы уточнили.
2: Да. Труба.
3: А багет белый и черный? Да, давайте. Так, ладно,
2: это
3: труба.
2: Это уже не важно, сегодня уже не важно. Труба, вода и губа. Касса, масса и терраса.
6: О, красивая.
2: Лето. Это.
6: Это.
2: И это.
6: Да.
3: Мы вывели вас все-таки на те самые совпадения.
2: Ну и дождь, вождь, вождь. Два совпадения. Вау!
1: Маргарита, мы красотки! Да?
4: Ура!
1: Ура! Я так уверен, сказала.
2: Они красотки, мы просто вытащили, да, Сень?
6: Ой, конечно. Ну так и должны мужчины помогать женщинам в этом мире. Молодцы,
2: мы
6: молодцы.
2: Должны,
6: конечно должны. Ну а как? Ну как ты что, не должен?
3: Взять и вытащить вот женщину свою в вейк-парк. Вот такая отличная идея есть от мужчин, от всех. Итак, 6 июня уже в вейк-парке Дамба состоится официальное открытие летнего сезона. В программе катания на вейкборде, музыка, конкурсы от ведущего, уральский стритфуд и диджей-сет. Вейк-парк Дамба. Место для отдыха и тренировок для всей семьи. Приходи в секции по вейкбордингу и приводи детей. Тренируйся, отдыхай. Дамбе. ООО ФПСВ.

0: такие имеются у нас, и мы готовы с ними расставаться.
1: С удовольствием. Сертификат Нет. в лето улетает кому-то из вас. Ну, мы любим отдавать подарки.
2: Любим, но мы не с удовольствием прям вот отдадим.
1: У нас еще есть.
2: А, тогда с удовольствием.
1: О, Империя Игр. Лето — это всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Открытый теплый бассейн на крыше, бассейн внутри, 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони им 24-00-24. Заходи на letotermy.rf.
0: Ну и сегодня побеждает у нас Эдуард Касьянов!
2: Вы из телеграм-канала. Юпитер! Плутон!
0: Сатурн!
1: Марс!
2: Да, мы любим тебя.
0: Ну и, ребят, я считаю, эта неделя не может закончиться, пока я вам не покажу свою шишечку из проводов. Вот, пожалуйста. Вот.
2: Это был Тимон.
0: Сеня.
1: И Ксюша.
2: Конечно же, этим составом мы вернемся к вам, чтобы бодрить, веселить и радовать, но уже понедельник. Все, придется немножечко подождать, без нас побыть, но мы возвращаемся с невероятной энергией, поверьте. Мы что-то готовим. Что-то летнее.
1: Мы что-то готовим из шишек. Возможно, там от варенья.
2: Да, мы такие, ребят, странные. Все, вас оставляем в компании самой классной, зажигательной, летней, разной, новой музыки. А сегодня вечером слушайте чарт хитконем. Что еще? Гороскоп в течение всего дня. Сбитые новости. В общем, много всего. Новости. Все. А новости, кстати, уже через 30 секунд. Еще раз всем говорим пока. И желаем
0: хорошего.

0: Челябинске 10 часов. Новости. Спонсор выпуска – официальный дилер BMW в Челябинске, компания M-Service.
1: Лето. Время новых маршрутов, путешествий и открытий. Подготовьте ваш BMW к летнему сезону вместе с M-Service. Пройдите обслуживание систем охлаждения, вентиляции и кондиционирования для комфорта и уверенности в каждой поездке. Свежий воздух в салоне, стабильная работа систем и удовольствие от вождения даже в самые жаркие дни. Ждем вас в официальном сервисе BMW M-Service по адресу братьев Кашириных, 139.
2: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. На Южном Урале появилась новая выплата семьям участников СВО. И в Челябинске отремонтируют 40 километров дорог. Для южноуральских семей участников СВО вводят новую выплату. Ежемесячно по 18 700 рублей будут перечислять родственникам бойцов, которые имеют ограничения по здоровью, при этом обучаются по программе профессиональной подготовки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на законодательное собрание. Напомню, для участников специальной военной операции и их семей действует ряд льгот. Среди них бесплатная юридическая помощь, единовременная выплата на приобретение и установку внутридомового газового оборудования, а также социальное такси. Ранее сообщалось, что в целом на поддержку участников СВО и их семей из бюджета региона дополнительно выделили свыше 15,5 миллиардов рублей. В этом году в Челябинске отремонтируют 40 километров дорог. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Помимо 5 крупных проектов, которые реализуются не первый год, построят новые проезды и обновят действующие социально важные участки. Большая часть работ проходит в рамках нацпроекта «Инфраструктура».

0: культура для жизни. Вместе с дорогами благоустраиваются и пешеходные зоны, а также парки и скверы. По программе формирования комфортной городской среды в 2026 году преобразят около 20 общественных пространств. А до 12 июня продлится голосование за объекты благоустройства уже на следующий год. Выбрать одну из 23 территорий можно на портале Госуслуги. И последнее. В Челябинске назвали самые популярные и редкие имена для новорожденных минувшей весной. По данным роддома Южноуральского медуниверситета, чаще всего для мальчиков выбирали такие варианты, как Артем, Ян, Матвей, Владислав и Платон. А среди девочек лидируют Мария, Агата, Злата, Ева и Есения. Редкими стали имена Юрий, Борис и Григорий, Любовь, Елена и Надежда. И традиционно есть родители, которые решили выбрать очень необычные имена для своих детей. В этом списке есть, например, двойное имя Артем Гонсаль, а также Алмаз и Добрыня. А определяясь с именами для девочек, некоторые челябинцы остановились на вариантах Марианна, Маленна и Лилу. И далее в выпуске о погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
2: Раз, два, три. Поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Хавейл Июль». Раз. Скидка до 200 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на Акато. Три. ОСАГО и КАСКО в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Спешите. Такого больше не будет.
3: Акция до конца июня этого года. В акции участвует ограниченное количество автомобилей. Условия уточните в отделе продаж «КАСКО и ОСАГО» от ОГСК «Югория».
1: Погода.
0: В Челябинске в эти минуты плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно, дожди, местами ливни, грозы и град. Восточный ветер с порывами при грозах до 25 метров в секунду. В Садке и Златоусте плюс 16. В Южноуральске, Озерске, Снежинске и Миассе плюс 18 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Кыштыме и Челябинске до 20 тепла.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске. Катя Лель пожаловалась на ЕГЭ. Марк Эдельштейн поразился рациону голливудских звезд, а Ксения Собчак вышла в свет с сумкой в виде лошади. В России стартовала поистине жаркая пора. Выпускники сдают экзамены. Покоя лишились не только дети, но и родители. И представители шоу-биза не исключение. Так певица Катя Лель рассказала, как ее дочь Эмилия готовится к ЕГЭ. Девушка потеряла сон и перестала выходить из дома, чтобы сутками корпеть над учебниками. После того, как Эмилия все сдаст, она вместе с мамой улетит на отдых. А пока Лель ждет, когда же это испытание закончится. Марк Эдельштейн стал мировой знаменитостью благодаря оскароносной драме «Анора». Теперь актер востребован не только на родине, но и за ее пределами. Молодой артист рассказал о том, чем отличаются рабочие условия в России и США. Больше всего Эдельштейна удивило то, чем кормят голливудских актеров на съемочной площадке. По словам Марка, им дают сладости – мармелад, шоколад и печеньки. Тогда как в России кормят полноценной горячей едой, и это очень нравится звезде. Ксения Собчак вновь привлекла внимание, появившись на публике в необычном образе. Главным акцентом аутфита стала экстравагантная сумка в виде коричневой лошади. Телеведущая выбрала смелое сочетание деталей, сделав ставку на оригинальность и модный эксперимент. Необычный аксессуар стал центральным элементом образа и придал ему ироничный характер. Ксения, как и прежде, не боится модных провокаций и уверенно задает повестку в светской хронике. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь». Взгляните на город сквозь призму технологий нового поколения Havail F7. Почувствуйте уверенность за рулем с помощью умных ассистентов вождения. Управляйте функциями кроссовера, используя встроенный виртуальный помощник. Получите от движения в городе максимум с технологичным Havail F7. Скоро в сердце каждого мегаполиса. У официального дилера в Челябинске «Регинос», братьев Кашириных 141.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в автоцентре «Сатурн» на Блюхера 123.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 18. По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно, дожди, местами ливни, грозы и град. Восточный ветер с порывами при грозах до 25 метров в секунду. В Сатке и Златоусте плюс 16. В Южноуральске, Озерске, Снежинске и Миассе плюс 18 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Кыштыме и Челябинске до 20 тепла. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, небольшие дожди, местами грозы, слабый западный ветер. Ночью 7-12 градусов, выше 0, днем в субботу плюс 17-22.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Куда в отпуск поедешь?
3: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
2: Это в Сочи?
3: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
4: Центральная Уральская лига КВН начинает новый сезон. 9-10 июня стартуют летние игры Центральной Уральской лиги КВН. 10 команд с разных уголков России встретятся в ДК железнодорожников. Жаркое настроение обеспечено. Приходи 9-10 июня в ДК ЖД. Начало в 19:00. Игры лиги проходят при поддержке администрации города Челябинска. Информационный партнер «Радио Континенталь». Билеты в кассах города. 12+.
5: Покупайте выгодно в Светофоре. Сыр Маасдам всего 599 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 14 июня.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: That's right.
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: Врачи заботятся о нашем здоровье, учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье – жилой квартал «Краснополье». И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтов. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акции действуют на ограниченный ассортимент до 01.07.2026 года, пока квартиры есть в наличии.
3: На ромашке не гадают, на ромашке отдыхают. 6 июня приходи всей семьей на фестиваль «Ромашка». Сделай незабываемые семейные фото, посети творческие мастер-классы и получи заряд позитива на все лето. Фестиваль семейной культуры «Ромашка». Центральная площадь у Ледовой арены «Трактор». 6 июня. Начало в 12 часов. Вход свободный. 0+. «Ромашка». Семья – главная наша ценность.
4: А вы знали, что с мозгобойней можно провести корпоративное мероприятие? Праздник, полный взрывных эмоций, азарта и драйвовой атмосферы в кругу друзей и коллег по работе. Подстроимся под ваш формат, напишем вопросы о вашей компании, создадим незабываемую атмосферу. С нами можно все. Узнайте подробности и забронируйте дату на сайте mzgb.pro или по телефону 223-08-70. 16+.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 11 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. Россиян предупредили о мошеннических выплатах ко Дню России. И из Челябинска запускают сезонные поезда к Черному морю. Перед Днем России аферисты стали рассылать поддельные сообщения о якобы положенных государственных выплатах. Об этом эксперты рассказали порталу News.ru. По их словам, человеку приходят уведомления с предложением получить деньги от государства в честь праздника. Внутри обычно есть ссылка на сайт, который внешне похож на госуслуги или несуществующий центр выплат. Там аферисты просят ввести личные данные и реквизиты банковских карт. Россиян предупредили, что настоящие ведомства не рассылают такие сообщения в мессенджерах. Подозрительные письма лучше игнорировать и ни в коем случае не переходить по ссылкам. С наступлением курортного сезона РЖД возобновило движение сезонных пассажирских поездов дальнего следования, следующих к Черноморскому побережью. В этом году туда планируют отвезти более 167 тысяч пассажиров, сообщили в пресс-службе ЮЖД. Этим летом будут курсировать поезда из Челябинска в Адлер, Новороссийск и территорию Сириус. В июне поезд до Сириуса будет выезжать из южноуральской столицы по нечетным датам, а поезда до Новороссийска и Адлера – по четным. И к планам на предстоящие выходные. В Челябинске 6 и 7 июня пройдет литературный фестиваль «По краям» издательства «От Маргинем». Возрастное ограничение 16+. Для гостей подготовят книжную ярмарку, лекции, дискуссии и воркшопы. Среди участников – переводчики, кураторы арт-проектов и сотрудники издательства. Оба дня фестиваля проведут в резиденции «Башня 1911». Это водонапорная башня на улице Воровского, которую в прошлом году превратили в арт-пространство. На маркет издательство привезет более 1500 книг. Здесь есть и художественная литература, и нонфикшн на самые разные темы. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно, дожди, местами ливни, грозы и град. Восточный ветер с порывами при грозах до 25 метров в секунду. В Садке и Златоусте плюс 16. В Южноуральске, Озерске, Снежинске и Миассе плюс 18 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Кыштыме и Челябинске до 20 тепла.
0: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества.

0: В ЖК «Шишкин» легко начать
1: комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
0: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
1: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

чем свет стоит.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
3: В Челябинске в эти минуты плюс 18. По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно, дожди, местами ливни, грозы и град. Восточный ветер с порывами при грозах до 25 метров в секунду. В Садке и Златоусте плюс 16. В Южноуральске, Озерске, Снежинске и Миассе плюс 18 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Кыштыме и Челябинске до 20 тепла. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, небольшие дожди, местами грозы, слабый западный ветер. Ночью 7-12 градусов, выше 0, днем в субботу плюс 17-22.

0: Как звучит самое доброе лето? Как детский смех и вкус любимого мороженого?
1: 6 июня в парке Гагарина грандиозный фестиваль «Единорожок» и благотворительный проект «Ангел Баскет».
0: Вас ждут бесплатное мороженое и 50 локаций с активностями.
1: Благотворительный турнир по баскетболу в помощь детям фонда «Искорка».
0: Приходите всей семьей, ешьте мороженое, играйте и делайте добрые дела.
1: 6 июня. Парк Гагарина. «Единорожок» и «Ангел Баскет». Начнем лето с добра.
0: 0+.
2: В «Находке» за два товара платишь, а три забираешь. С 1 по 10 июня купите две пачки лапши куриной «Биг Ланч» по 33 рубля 99 копеек за 100 граммов и получите третью в подарок. «Находка» – цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, делитесь вашим энтузиазмом и настроением с окружающими. Так вы сможете понять, насколько вы прекрасны. Тельцы. Глаза боятся, а мир дарит возможности. Сегодня все будет получаться значительно легче, чем вы могли ожидать. Близнецы. Не бойтесь притягивать к себе внимание окружающих. Ваши слова и поступки встретят нужный отклик. Раки. Восстановите свои силы и попробуйте прийти к эмоциональной гармонии. В покое рождаются сильнейшие идеи. Львы. Поверьте в свое обаяние. Ваш искренний порыв с легкостью может покорить сердца людей. Девы. Сегодня не все будет понятно с первого раза. Не бойтесь неопределенности. Судьба выведет вас в нужное место. Весы. Прислушайтесь к сердцу. Оно словно локатор покажет лучшее направление и поможет прийти к гармонии с собой. Скорпионы. Не дайте другим вас обмануть. Если будете внимательно слушать, знаки покажут, кому стоит верить, а кому нет. Стрельцы. Не погружайтесь в грусть. В ваших силах исправить собственные ошибки. Главное – не бездействовать. Козероги. Иногда маленькие победы куда важнее крупных триумфов. Похвалите себя за любой успех, которого вы достигли. Водолеи. Выпустите творческую энергию на волю. Эта пятница полна озарений. Главное – успевайте их собирать. Рыбы. Поверьте в свои силы. От вас могут ждать поддержки или совета. Примите, что вы готовы с этим помочь.
1: Реклама на радио «Континенталь». Говорят, у Сальвадора Дали даже усы были не по проекту. А ты все еще смотришь типовые планировки? В Эльтаун Клаб стартовали продажи земельных участков в квартале Сальвадора Дали. Строй сам, решай сам, живи не как все, живи в квартале Дали. Подробнее на сайте ldfisclub.ru. ООО «Эльтаун Прайм». Участки для индивидуального жилого строительства.
2: Когда гаснет свет, начинается истинная магия. С 31 мая купол цирка «Шапито Орион» на парковке ТРК «Родник» станет порталом в дикий карнавал. Билеты на сайте cirkdefisorion.rf. 0+. ИП номер Лилия Александровна. ОГРНВ 319-911-221-447.
3: Тянем?
4: Потянем.
3: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
4: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 12 часов. Новости. Спонсор выпуска — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри, черри, черри! Теннет, Теннет, Теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто»!
2: В «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
3: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске ГАИ Челябинска предупредили о сплошных проверках водителей. И в столице региона стартует юбилейный Ильменский фестиваль. Сотрудники госавтоинспекции Челябинска с сегодняшнего дня и в ближайшие выходные перейдут на усиленный режим. На оживленных участках дорог будут дежурить дополнительные патрули, рассказали в пресс-службе ведомства. В первую очередь они будут выявлять пьяных водителей. Для этого у инспектора будет передвижной пункт тестирования на алкоголь. Меры направлены на снижение аварийности и выявление грубых нарушений правил. На дорогах организуют сплошные проверки водителей и пассажиров. Южноуральцев попросили с пониманием отнестись к возможным неудобствам. В Челябинске стартует юбилейный всероссийский Ильменский фестиваль авторской песни. В этом году один из крупнейших сборов бардов страны проходит уже в 50-й раз. Мероприятия начнутся сегодня и будут идти все выходные в бард-сквере на набережной реки Миас. Трехдневная программа включает сольные концерты, гала-концерты, конкурсы авторской песни и мастер-классы. Особое место в программе занимает поэтический турнир и концерт «Читаем стихи Пушкина». В фестивале примут участие более 20 артистов со всей страны. Сегодняшний гала-концерт, Ильменский звездопад и завтрашний «Голос России» будут транслировать в соцсетях. И последнее. В Миасе начались работы по благоустройству сквера образования. Об этом пишет портал chelkp.ru. Территория находится на улице Степана Разина между домами номер 4 и 8, рядом с железнодорожным и автовокзалом. Поэтому новый сквер войдет в гостевой маршрут Миаса. Он должен формировать первое впечатление о городе у приезжих и при этом быть комфортным местом отдыха для местных жителей, рассказали в городской администрации. Здесь обустроят тротуары и пешеходные дорожки, создадут зону отдыха, установят систему видеонаблюдения и современное освещение. Также на территории высадят деревья и кустарники, разобьют газоны, разместят малые архитектурные формы и удобные скамейки. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно, дожди, местами ливни, грозы и град. Восточный ветер с порывами при грозах до 25 метров в секунду. В Садке и Златоусте плюс 16. В Южноуральске, Озерске, Снежинске и Миасе плюс 18 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Кыштыме и Челябинске до 20 тепла.

0: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
1: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Сбитые новости.
3: Песок на этой неделе в тренде, а не сталь. На Аркаиме скоро стартует фестиваль «Бабочки, девичьи слезы и туполинный пух». Новости, биты, Тимон и рэперский дух.
2: Сбитые новости.
3: Снова ведет нас дорога вдаль на фольклорно-этнографический фестиваль. На Аркаиме собираются люди с 12 по 14 июня. Приезжайте к нам на юг почаще и поймете, что хрен редьки не слаще. На этом фестивале особая визитка, специальное меню закончилось.

0: на радио «Континенталь».
1: На «Ромашке» не гадают, на «Ромашке» отдыхают. 6 июня приходи всей семьей на фестиваль «Ромашка». Сделай незабываемые семейные фото, посети творческие мастер-классы и получи заряд позитива на все лето. Фестиваль семейной культуры «Ромашка». Центральная площадь у Ледовой арены «Трактор». 6 июня. Начало в 12 часов. Вход свободный. 0+. «Ромашка». Семья – главная наша ценность.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 20. По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно, дожди, местами ливни, грозы и град. Восточный ветер с порывами при грозах до 25 метров в секунду. В Садке и Златоусте плюс 16. В Южноуральске, Озерске, Снежинске и Миассе плюс 18 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Кыштыме и Челябинске до 20 тепла. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, небольшие дожди, местами грозы. Слабый западный ветер. Ночью 7-12 градусов, выше 0. Днем в субботу плюс 17-22.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В «Находке» за два товара платишь, а три забираешь. С 1 по 10 июня купите две пачки арабской чечевицы «Националь» по 99 рублей 99 копеек за 450 граммов и заберите третью в подарок. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
4: Когда мне устанавливали имплант, я не верил, что смогу к нему привыкнуть. Казалось, он всегда будет чем-то чужим. А оказалось, он прижился не просто во рту, а в моей жизни. Теперь мы вместе читаем у камина, вместе чувствуем вкус и аромат свежесваренного кофе. «Витасмайл». Наши импланты приживаются. Телефон 729-96-29. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Врачи заботятся о нашем здоровье. Учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье. Жилой квартал «Краснополье». И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтах. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акции действуют на ограниченный ассортимент до 01.07.2026 года, пока квартиры есть в наличии.
6: Лариса, где выгодно купить жилье?
7: Отличный выбор. Джили можно выгодно приобрести в «Планете Авто». У них новые джили от 2 579 990 рублей.
6: Построить маршрут.
7: Строю маршрут до джили «Планета Авто». Братьев Кошелиных, 137. Можно позвонить по телефону 700-01-10.
6: Поехали в джили «Планета Авто».
0: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
1: Взгляните на город сквозь призму технологий нового поколения Havail F7. Почувствуйте уверенность за рулем с помощью умных ассистентов вождения. Управляйте функциями кроссовера, используя встроенный виртуальный помощник. Получите от движения в городе максимум с технологичным Havail F7. Скоро в сердце каждого мегаполиса. У официального дилера в Челябинске «Регинос», братьев Кашириных, 141.
2: Куда в отпуск поедешь?
3: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
2: Это в Сочи?
3: Это в притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
4: Ребята, «Динамо» бежит?
5: Все бегут. Мы вот только без первого номера. Говорят, варикоз подкосил. Ходить даже больно.
6: Подождите! Старт не давайте! Я готов!
4: Вот это скорость! Ты как здесь?
7: Да буквально на ноги поставили в клинике профессора Алехина. Курс лечения варикозной болезни и вперед к новым победам! Комсомольский проспект, 88. А на прием записаться по телефону 200-23-23.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Покупайте выгодно в Светофоре. Средство репеллентное «Пикник» от комаров, мушек, клещей. 159 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует 14 июня. Та-та-та-таврия.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 13 часов. Новости. Спонсор выпуска – официальный дилер BMW в Челябинске, компания M-Service.
1: Лето. Время новых маршрутов, путешествий и открытий. Подготовьте ваш BMW к летнему сезону вместе с M-Service. Пройдите обслуживание систем охлаждения, вентиляции и кондиционирования для комфорта и уверенности в каждой поездке. Свежий воздух в салоне, стабильная работа систем и удовольствие от вождения даже в самые жаркие дни. Ждем вас в официальном сервисе BMW M-Service по адресу братьев Кашириных, 139.
2: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. Первая российская вакцина от аллергии на пыльцу берез появится в сентябре. И две территории на Южном Урале получат статус особо охраняемых. Первая отечественная вакцина от аллергии на пыльцу берез может быть зарегистрирована уже в сентябре. Сразу после этого она должна появиться на российском рынке, сообщила РИА Новости руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. Она отметила, что Аллергарда – это уникальная, первая в мире рекомбинированная генно-инженерная аллерговакцина. Сейчас идет третья фаза клинических исследований. В июле будут подведены некоторые итоги. Но уже сейчас вакцина показала очень высокую безопасность и хорошую переносимость, рассказала Скворцова. В Челябинской области начали переводить малоплодородные сельскохозяйственные земли в категорию рекреационных. Соответствующий закон депутаты утвердили на заседании Заксобрания, пишет портал «Федерал Пресс». Первыми стали два участка в Кунашакском округе возле деревень Чебакуль и Карагайкуль. Площадь первого чуть более 2 гектаров, второго более 7. Оба находятся в водоохранной зоне, а из-за низкого плодородия использовать их для сельского хозяйства не получается. Присвоение им статуса особо охраняемых территорий откроет дорогу для развития туризма. Здесь могут появиться базы отдыха и другие рекреационные объекты. И последнее. В Челябинском зоопарке появился новый обитатель – японский журавль по имени Юта. Годовалая птица приехала на Урал из Липецка. Для нашего зоопарка это новый вид, который ранее никогда не проживал на Южном Урале, рассказали в пресс-службе учреждения. Японский журавль – редкая птица. Он обитает на Дальнем Востоке и в Японии. Когда-то эти птицы находились на грани полного исчезновения. Сейчас их численность не превышает 4000 особей. Пока у молодого журавля оперение смешанных, белых, рыжеватых и сероватых тонов. Но когда он подрастет, то будет выглядеть еще эффектнее, сообщили в зоопарке. Челябинцев зовут познакомиться с новым обитателем. И далее в выпуске о погоде.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
4: Раз, два, три, поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Хавейл Июль». Раз, скидка до 200 тысяч рублей. Два, двойной кэшбэк на «Като». Три, ОСАГО и каска в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Спешите, такого больше не будет.
5: Акция до конца июня этого года. В акции участвует ограниченное количество автомобилей. Условия уточните в отделе продаж «Каска и ОСАГО» от ОГСК «Югория».
0: Погода.
2: В Челябинске в эти минуты плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно, дожди, местами ливни, грозы и град. Восточный ветер с порывами при грозах до 25 метров в секунду. В Садке и Златоусте плюс 16. В Южноуральске, Озерске, Снежинске и Миассе плюс 18 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Кыштыме и Челябинске до 20 тепла.

шансы равны нулю. Мне такое привидится с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю.

Встретимся как-то в центре и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

понравился этот трек? Голосуй за него на сайте radiokon.ru и слушай чарт «Хит конем» сегодня в 18:00.

0: Вау! Они уже в городе!
1: Да, современные и динамичные кроссоверы Jetour в наличии в Регинас на Свердловском тракте 5R. Какой выберешь ты? Стильный Jetour Dashing или брутальный Jetour T1? Решать тебе! Пройди внедорожный тест-драйв и выбери свой Jetour в Регинас. Звони 211-0387. Приезжай! Свердловский тракт 5R.
2: Центральная Уральская лига КВН начинает новый сезон. 9-10 июня стартуют летние игры Центральной Уральской лиги КВН. 10 команд с разных уголков России встретятся в ДК железнодорожников. Жаркое настроение обеспечено. Приходи 9-10 июня в ДК ЖД. Начало в 19:00. Игры лиги проходят при поддержке администрации города Челябинска. Информационный партнер «Радио Континенталь». Билеты в кассах города. 12+.
3: Турецкие выходные возвращаются.
4: Я вижу тебя наяву или сплю.
5: Стой, иначе выстрелю.
3: Все совпадения не случайны.
6: Кольцо найдет твоего суженого.
7: Вы не это ищете?
5: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
3: Все жизни связаны.
7: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
3: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

падают по случайностям, остаются на дне по глупости. Расцветает только то, что ежедневно поливаешь водой. Ни у кого теперь не получится лишить меня главной мудрости. Я должна лишь себе. Всегда быть счастливой и молодой.

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 20. По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно, дожди, местами ливни, грозы и град. Восточный ветер с порывами при грозах до 25 метров в секунду. В Садке и Златоусте плюс 16. В Южноуральске, Озерске, Снежинске и Миассе плюс 18 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Кыштыме и Челябинске до 20 тепла. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, небольшие дожди, местами грозы. Слабый западный ветер. Ночью 7-12 градусов, выше 0. Днем в субботу плюс 17-22.
0: Реклама на радио «Континенталь». В ЖК «Шишкин» легко начать.
2: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
0: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
3: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в автоцентре «Сатурн» на Блюхера 123.
5: Некоторые дворы не настроены. А некоторые звучат. Те, что ласково звучат, настроили ладниксы. Закрытая территория без машин, игровые и спортивные площадки для детей и тихая прогулочная аллея для взрослых. И маленьким, и большим найдется местечко после шумного дня. Настройтесь и вы на новый лад. Никслайн. Ладный двор без переплат. Застройщик ООО СЗ «Никслайн-2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Покупайте выгодно в Светофоре. Мороженое двухслойное «Лесная магия». Ведерко всего 245 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует до 14 июня.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Говорят, у Сальвадора Дали даже усы были не по проекту. А ты все еще смотришь типовые планировки? В Эльтаун Клаб стартовали продажи земельных участков в квартале Сальвадора Дали. Строй сам, решай сам, живи не как все. Живи в квартале Дали. Подробнее на сайте ldfisclub.ru. ООО «Эльтаун Прайм». Участки для индивидуального жилого строительства.
1: Когда гаснет свет, начинается истинная магия. С 31 мая купол цирка «Шапито Орион» на парковке ТРК «Родник» станет порталом в дикий карнавал. Билеты на сайте cirkdefisorion.rf. 0+. ИП 0 Лилия Александровна. УГРН ВП 319-911-221-447.
2: Тянем?
3: Потянем.
2: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
3: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется по Сбербанк. Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Оцените премиальные гибридные кроссоверы «Вэй» у официального дилера «Регинос». Утонченный и динамичный образ, изысканный и комфортный салон, продвинутые системы безопасности и современные гибридные технологии. Только в июне получите персональное предложение на покупку от руководителя отдела продаж «Вэй Регинос». Пройдите тест-драйв и сделайте свой правильный выбор в «Регинос» на Кашириных 141А.
5: Как звучит самое доброе лето? Как детский смех и вкус любимого мороженого?
6: 6 июня в парке Гагарина грандиозный фестиваль «Единорожок» и благотворительный проект «Ангел Баскет».
5: Вас ждут бесплатное мороженое и 50 локаций с активностями.
6: Благотворительный турнир по баскетболу в помощь детям фонда «Искорка».
5: Приходите всей семьей, ешьте мороженое, играйте и делайте добрые дела.
6: 6 июня. Парк Гагарина. «Единорожок» и «Ангел Баскет». Начнем лето с добра.
5: 0+.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: Челябинск посетил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. Южноуральская столица выйдет на новый уровень сотрудничества с Тюменью. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев накануне посетил Челябинск. Видеоотчет о рабочей поездке он опубликовал в соцсетях. Вместе с полпредом президента на Урале Артемом Жогой и членами правительства чиновник посетил завод электромашина, осмотрел его и наградил коллектив орденом почета. Медведев выразил благодарность сотрудникам предприятия. Затем зампред Совбеза провел совещание о ценообразовании на продукцию военного назначения. Напомним, перед визитом чиновника в СМИ сообщалось о большом количестве постов ГАИ и других силовых структур на гостевых маршрутах города. Челябинск и Тюмень будут развивать сотрудничество на новом уровне. Мэр Алексей Ложкин на Петербургском международном экономическом форуме подписал с главой Тюмени Максимом Афанасьевым соглашение. Об этом глава Южноуральской столицы написал в своем телеграм-канале. В документе отражены планы о долгосрочном и всестороннем взаимодействии. Это даст широкие возможности для совместных проектов в торгово-экономической и социально-культурной сферах. Новый статус позволит обмениваться лучшими муниципальными практиками от умных городских решений и модернизации транспорта до общих культурных и спортивных проектов. Это будут конкретные инициативы на благо жителей обоих городов, отметил Ложкин. С 8 июня в Челябинске стартует покраска главной телебашни региона возле горсада имени Пушкина. Работы продлятся около месяца, до начала июля, пишут областные СМИ. Обновление покрытия необходимо для защиты металлоконструкции от коррозии. Специалисты используют составы, которые наносятся в несколько слоев. Во время работ разлет краски может выходить за пределы огороженной зоны, поэтому жители с понедельника просят соблюдать дистанцию, не оставлять автомобили и вещи в радиусе 150 метров от телевышки, а также закрыть окна в ближайших домах. Кроме того, отмечается, что в связи с работами возможны кратковременные паузы в трансляции цифрового телевидения. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 19. По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем облачно, дожди местами сильные, в отдельных районах грозы. Температура воздуха в Садке и Златоусте плюс 14. В Озерске, Снежинске, Южноуральске и Миассе 16 градусов тепла. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Кыштыме и Челябинске плюс 18.
0: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске. Катя Лель пожаловалась на ЕГЭ. Марк Эдельштейн поразился рациону голливудских звезд, а Ксения Собчак вышла в свет с сумкой в виде лошади. В России стартовала поистине жаркая пора. Выпускники сдают экзамены. Покоя лишились не только дети, но и родители. И представители шоу-биза не исключение. Так певица Катя Лель рассказала, как ее дочь Эмилия готовится к ЕГЭ. Девушка потеряла сон и перестала выходить из дома, чтобы сутками корпеть над учебниками. После того, как Эмилия все сдаст, она вместе с мамой улетит на отдых. А пока Лель ждет, когда же это испытание закончится. Марк Эдельштейн стал мировой знаменитостью благодаря оскароносной драме «Анора». Теперь актер востребован не только на родине, но и за ее пределами. Молодой артист рассказал о том, чем отличаются рабочие условия в России и США. Больше всего Эдельштейна удивило то, чем кормят голливудских актеров на съемочной площадке. По словам Марка, им дают сладости – мармелад, шоколад и печеньки. Тогда как в России кормят полноценной горячей едой, и это очень нравится звезде. Ксения Собчак вновь привлекла внимание, появившись на публике в необычном образе. Главным акцентом аутфита стала экстравагантная сумка в виде коричневой лошади. Телеведущая выбрала смелое сочетание деталей, сделав ставку на оригинальность и модный эксперимент. Необычный аксессуар стал центральным элементом образа и придал ему ироничный характер. Ксения, как и прежде, не боится модных провокаций и уверенно задает повестку в светской хронике. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь». Раз, два, три. Поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Хавайл Июль». Раз. Скидка до 200 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на Като. Три. ОСАГО и КАСКО в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Хавайл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Спешите, такого больше не будет.
2: Акция до конца июня этого года. В акции участвует ограниченное количество автомобилей. Условия уточните в отделе продаж «КАСКО» и ОСАГО от АОГСК «Югория».
3: Куда в отпуск поедешь?
4: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
3: Это в Сочи?
4: Это в притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
0: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: дорог.
1: Приветствуем водителей и пешеходов. В эфире радио «Континенталь», программа «Голос дорог». Пришло лето, и это сезон, когда растет количество велосипедистов и пользователей электросамокатов на улицах, на дорогах. Сегодня поговорим о безопасности данных участников дорожного движения и, конечно, о безопасности пешеходов. С нами в студии начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения Управления госавтоинспекции Челябинской области Ирина Аркадьева. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Казалось бы, самые простые вещи мы сегодня затронем, но иногда и самое элементарное, вроде бы всем известное, и является наиболее важным в плане безопасности, и не помешает об этом напомнить. Для начала немного данных о том, к чему приводит несоблюдение правил, то есть сколько ДТП произошло с участием пешеходов на Южном Урале.
2: За 4 месяца 2026 года на территории Челябинской области было зарегистрировано свыше 270 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. По сравнению с прошлым годом количество ДТП таких снижается, но тем не менее проблема остается. Пешеходы у нас — это самая уязвимая категория участников дорожного движения. А на пешеходных переходах было зарегистрировано 147 дорожно-транспортных происшествий.
1: Каковы основные причины таких аварий?
2: Ну, основные причины остаются на протяжении долгого времени одни и те же. В первую очередь водители транспортных средств проезжают пешеходные переходы неправильно, то есть не снижают скорость, не успевают среагировать. Пешеходы, в свою очередь, могут тоже нарушать. Достаточно часто бывает такое, что пешеход, даже если он переходит по пешеходному переходу, не смотрит по сторонам, соответственно, происходит то, что он не убедился в своей безопасности, шагнул уже на пешеходный переход, а из-за угла может поворачивать машина. А иногда пешеходы переходят на запрещенный сигнал светофора, либо в неположенном для этого месте. Также нужно еще обучать людей ходить правильно по дороге, допустим, если нет тротуара. Если нет тротуара, то идти нужно по краю проезжей части во встречном направлении автомобиля. Либо, если есть обочина, то, конечно же, по обочине. Для чего это мы делаем? Для того, чтобы мы всегда видели приближающуюся опасность. Двигаться навстречу автомобилям. Это нужно запомнить раз и навсегда. Не выходить из-за каких-то припаркованных автомобилей. Либо там, где обзор ограничен.
1: Даже когда зеленый свет, нужно в первую очередь убедиться, что никто не нарушает, не едет на красный, и только потом идти.
2: Безусловно. В первую очередь это ваша собственная безопасность, поэтому лишний раз оглядеться по сторонам и только после этого переходить.
1: А какая ответственность, вот чтобы люди понимали, и водители, и пешеходы, если человек нарушает, будь он за рулем, и если он пешеход?
2: Во-первых, хочется сказать об ответственности для автомобилистов. Неправильное пересечение пешеходных переходов – это ответственность, предусмотрена статьей 12.18 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. И здесь водителям грозит штраф в размере от 1,5 до 2,5 тысяч рублей. Если мы говорим о пешеходах, которые тоже могут переходить в неположенных местах, то здесь уже ответственность по статье 12.29 Кодекса об административных правонарушениях, часть 1. Там сумма штрафа небольшая, 500 рублей. Но, как мы понимаем, лучше не думать о штрафах, а думать о своей безопасности.
1: Какие акции вот прежде всего проводятся для обеспечения профилактики таких вот ДТП? Это же самое главное. То есть лучше сделать профилактику, да, чем потом уже как-то с последствиями иметь дело.
2: Конечно, мы постоянно проводим профилактические беседы, проводим такие профилактические мероприятия, как пешеход, акция для детей, внимание, дети, разъяснение детям правил дорожного движения. Есть у нас такие информационно-пропагандистские мероприятия, как «Засветись». Это о том, что в темное время суток у пешеходов обязательно должны быть световозвращающие элементы. То есть они помогают водителю разглядеть пешехода издалека и принять необходимые меры для остановки транспорта.
1: Если человек вдруг захочет приобрести какую-то наклеечку себе или ребенку, где это можно сделать?
2: На самом деле очень много сейчас, где они продаются. В любом практически магазине можно купить, можно заказать через интернет. То есть они разных видов. Это могут быть и изделия, там, допустим, сумка для второй обуви, которая будет со световозвращающими элементами. Это могут быть различные брелоки, наклейки, нашивки, ленты. ленты, все что угодно. И вот именно когда проводится акция «Засветись», дети очень часто креативят, создают свои коллекции одежды со световозвращающими элементами. Это очень приятно смотреть, то, что все-таки эта культура продвигается.
1: Друзья, мы поговорили о безопасности пешеходов. Это программа «Голос дорог». Сейчас переместимся на транспорт двухколесный, но через несколько минут вернемся и поговорим уже об этом.
0: «Голос дорог». Погода.
3: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
4: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
1: Челябинске в эти минуты плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем облачно, дожди местами сильные, в отдельных районах грозы. Температура воздуха в Садке и Златоусте плюс 14. В Озерске, Снежинске, Южноуральске и Миассе 16 градусов тепла. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Кыштыме и Челябинске плюс 18. Предстоящей ночью и завтра днем на Южном Урале облачно, дожди местами сильные, в отдельных районах грозы. Порывы ветра при осадках могут достигать 25 метров в секунду. В ночные часы температура воздуха 6-11 градусов выше 0, днем в субботу плюс 17-22.
0: Реклама на радио «Континенталь».
5: На ромашке не гадают, на ромашке отдыхают. 6 июня приходи всей семьей на фестиваль «Ромашка». Сделай незабываемые семейные фото, посети творческие мастер-классы и получи заряд позитива на все лето. Фестиваль семейной культуры «Ромашка». Центральная площадь у Ледовой арены «Трактор». 6 июня. Начало в 12 часов. Вход свободный. 0+. «Ромашка». Семья – главная наша ценность.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: «Голос дорог».
1: На радио «Континенталь» программа «Голос дорог». Поговорили о безопасности пешеходов, и пора обсудить и участников движения на двухколесном транспорте. Прежде всего, речь идет о велосипедах. Напомню, с нами в студии начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения Управления госавтоинспекции Челябинской области Ирина Аркадьева. Скажите, пожалуйста, много ли произошло ДТП с участием уже велосипедистов на Южном Урале?
2: Пока мы наблюдаем тоже снижение дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов. Но, тем не менее, уже с начала сезона зафиксировано 65 таких ДТП. Причем 47 ДТП – это именно с велосипедами, которые приводятся в движение с помощью мускульной силы, у которых нет электродвигателя или что-то еще подобного, чтобы передвигаться. Из них 29 ДТП с участием несовершеннолетних в возрасте до 16 лет. Это вот как раз и вызывает у нас тревогу, то, что дети, катаясь на велосипедах, к сожалению, попадают у нас под автомобили.
1: Какие главные правила на дороге для велосипедистов? Давайте напомним.
2: Все правила дорожного движения для пользователей средств индивидуальной мобильности и велосипедов указаны у нас в 24-м разделе правил дорожного движения. Первое, что необходимо запомнить, особенно детям, это то, что выезжать на проезжую часть им ни в коем случае нельзя. А на проезжую часть выезд разрешается только когда исполнилось 14 лет и только в том случае, если нет другой альтернативы. Если мы двигаемся, у нас есть велодорожка, велопешеходная дорожка, то, соответственно, все должны двигаться только там. А если это дети в возрасте младше 7 лет, то они обязательно должны быть под присмотром родителей. Хотелось бы это еще раз подчеркнуть, прямо вот такой жирной чертой. Родители, не оставляйте своих детей без присмотра, когда они катаются. Хотелось бы отметить, что ваше присутствие поможет избежать подобных ситуаций, поэтому присматривайте за своими маленькими детьми. Ну и кроме того, конечно, достаточно часто велосипедисты нарушают основное правило – это проезд пешеходных переходов. То есть они переезжают по пешеходному переходу, не спешиваясь. Для велосипедистов, пользователей СИМ, одно правило – если вы хотите перейти на другую сторону дороги, остановитесь, спешиться необходимо и ввести свое транспортное средство рядом с собой, перейти пешком проезжую часть. Только так. Это основное.
1: Иногда встречается даже во второй полосе или в третьей едет человек на велосипеде. Обязательно ли в таком случае ему на себе иметь защиту?
2: Вообще они не имеют права двигаться во второй или в третьей полосе. Для велосипедистов разрешено выезжать на дорогу для тех, кто старше 14 лет, но двигаться только по краю проезжей части справа. Ни в коем случае нельзя передвигаться в другие полосы. Или, допустим, когда два велосипедиста едут рядом с друг другом, они должны двигаться друг за другом, но ни в коем случае не рядом. Это является нарушением. Защитная экипировка приветствуется всегда. Для мотоциклистов мы всегда говорим, что необходима защитная экипировка и шлем, а для тех, кто пользуется велосипедами или средствами индивидуальной мобильности, мы тоже рекомендуем шлем, также на локотники, на коленники, для того, чтобы минимизировать травмирование при падении.
1: А какие должны быть световозвращающие какие-то элементы, фонари, катафоты, что-то на вот таких средствах передвижения, велосипеды, электросамокаты?
2: Конечно, обязательно на велосипеде впереди фонарь белого цвета, сзади красного цвета катафоты, которые отражают свет. Да, они так же, как и транспортные средства, так же, как и автомобиль, должны обозначаться и спереди, и сзади, а также еще и по бокам на колеса, на спицы прикрепляют световозвращающие катафоты желтого цвета, для того, чтобы можно было заметить в сумерках или в темноте ваш велосипед.
1: Говоря о самом велосипеде, есть ли какие-то требования, пожелания, рекомендации при подготовке такого транспортного средства к сезону?
2: Конечно, прежде всего нужно проверить его исправность всех систем, особенно это тормозная система. Для того, чтобы, как мы уже говорили, на велосипеде должен быть фонарь впереди, то чтобы он тоже был исправен, световозвращатели, катафоты, все эти проверить. Только главное, чтобы была тормозная система в исправности. Ну и
1: голова на месте.
2: Конечно.
1: Ну что ж, друзья, мы поговорили о безопасности пешеходов и велосипедистов. Может быть, по занавес обратимся к таким участникам дорожного движения с рекомендациями.
2: Уважаемые пешеходы и любители двухколесного транспорта, Я вас еще раз призываю, соблюдайте, пожалуйста, правила дорожного движения. Лето – это очень замечательная пора, когда нам хочется больше находиться на улице, но не стоит забывать о правилах.
1: Мы присоединяемся, с нами в студии была начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения Управления госавтоинспекции Челябинской области Ирина Аркадьева. Спасибо вам, как всегда.
2: Спасибо.
1: Друзья, пусть лето пройдет максимально безопасно на дорогах, и неважно, передвигаетесь вы пешком, на велосипеде или электросамокате, если управляете автомобилем, берегите себя, соблюдайте простые правила, о которых мы сегодня поговорили. Всем счастливо!
0: Голос дорог. We'll be right back.

0: Говорят, у Сальвадора Дали даже усы были не по проекту. А ты все еще смотришь типовые планировки? В Эльтаун Клаб стартовали продажи земельных участков в квартале Сальвадора Дали. Строй сам, решай сам, живи не как все. Живи в квартале Дали. Подробнее на сайте ldfisclub.ru. ООО «Эльтаун Прайм». Участки для индивидуального жилого строительства.
1: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
2: Я на тебе женюсь.
1: И от нее уже никуда не деться.
3: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
1: «Ночная сказка». С 12 июня в 11:00 «Домашний», главный женский, 16+.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: В Южном Урале продлено штормовое предупреждение на 6 июня. Гидрометцентр на субботу обещает дожди, местами сильные, в отдельных районах грозы и град. Возможно шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду. Кроме того, по 8 июня в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках, подтопление пониженных участков местности. Между тем, в Челябинске сегодня на северо-западе выпал град. Гроза с ливнем накрыла город и в ночь на пятницу. По предварительным прогнозам, на следующей неделе ясной и жаркой погоды по всему Южному Уралу также не предвидится. Обещают дожди, а температура воздуха не поднимется выше плюс 20-22 градусов. В столице региона из кранов в жилых домах снова может пойти зеленая горячая вода. 8-9 июня пройдут очередные проверки теплосетей на предмет утечек, сообщает компания «УСТЭК Челябинск». Это коснется коммуникаций на улицах Даватора, Тарасова, Дарвина, Кузнецова и многих других. Для этого безвредный органический краситель добавляют в теплоноситель. Если вода из-под крана позеленеет, то граждан просят сообщать об этом в управляющую организацию, поскольку это говорит о неисправности бойлера и смешении технической воды с водопроводной. А при обнаружении зеленых разливов на улицах звонить можно по номеру 246-4020. В Челябинске 20 и 21 июня состоится фестиваль «Акватлон-74». Впервые на Шершневском пляже пройдут региональные чемпионаты и первенство города. Участникам предстоит преодолеть сначала дистанцию вплавь, а затем и беговую, сообщает информагентство «Первое областное». Регистрация участников и выдача стартовых пакетов пройдут 20 числа, а днем позже – основные соревнования. Частью фестиваля станет специальная номинация «Бежим навстречу культурной столице», рассказали в Минкульте региона. Работники театров, музеев, библиотек и все желающие смогут преодолеть 2,5 километра. Все подробности о мероприятии можно найти в социальных сетях. Возрастное ограничение 18+. И далее в выпуске о погоде.
1: Погода.
0: Челябинске в эти минуты плюс 19. По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем облачно, дожди, местами сильные, в отдельных районах грозы. Температура воздуха в Садке и Златоусте плюс 14. В Озерске, Снежинске, Южноуральске и Миассе 16 градусов тепла. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Кыштыме и Челябинске плюс 18.

0: все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в автоцентре «Сатурн» на Блюхера 123.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем облачно, дожди местами сильные, в отдельных районах грозы. Температура воздуха в Сатке и Златоусте плюс 14. В Озерске, Снежинске, Южноуральске и Миассе 16 градусов тепла. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Кыштыме и Челябинске плюс 18. Предстоящей ночью и завтра днем на Южном Урале облачно, дожди местами сильные, в отдельных районах грозы. Порывы ветра при осадках могут достигать 25 метров в секунду. В ночные часы температура воздуха 6-11 градусов выше 0, днем в субботу плюс 17-22.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Когда гаснет свет, начинается истинная магия. С 31 мая купол цирка «Шапито Орион» на парковке ТРК «Родник» станет порталом в дикий карнавал. Билеты на сайте cirkdefisorion.rf. 0+. ИП 0 Лилия Александровна, УГРН, В-319-911-221-447.
3: В ЖК «Шишкин» легко начать
4: комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
3: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
4: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
5: Еще ни разу не играли в квизы и боитесь попробовать? Тогда вам на легкую мозгобойню. Упрощенная версия любимого классического формата ждет новых игроков. Присоединяйтесь 9 июня в 19:00. Ресторан «Брудершафт», Свердловский проспект 51А. Регистрация на сайте mzgb.pro. 16+.
6: Покупайте выгодно в «Светофоре». Колбаса вареная докторская 249 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 14 июня.
7: Как звучит самое доброе лето? Как детский смех и вкус любимого мороженого?
8: 6 июня в парке Гагарина грандиозный фестиваль «Единорожок» и благотворительный проект «Ангел Баскет».
7: Вас ждут бесплатное мороженое и 50 локаций с активностями.
8: Благотворительный турнир по баскетболу в помощь детям фонда «Искорка».
7: Приходите всей семьей, ешьте мороженое, играйте и делайте добрые дела.
8: 6 июня. Парк Гагарина. «Единорожок» и «Ангел Баскет». Начнем лето с добра.
7: 0+.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, делитесь вашим энтузиазмом и настроением с окружающими. Так вы сможете понять, насколько вы прекрасны. Тельцы. Глаза боятся, а мир дарит возможности. Сегодня все будет получаться значительно легче, чем вы могли ожидать. Близнецы. Не бойтесь притягивать к себе внимание окружающих. Ваши слова и поступки встретят нужный отклик. Раки. Восстановите свои силы и попробуйте прийти к эмоциональной гармонии. В покое рождаются сильнейшие идеи. Львы. Поверьте в свое обаяние. Ваш искренний порыв с легкостью может покорить сердца людей. Девы. Сегодня не все будет понятно с первого раза. Не бойтесь неопределенности. Судьба выведет вас в нужное место. Весы. Прислушайтесь к сердцу. Оно словно локатор покажет лучшее направление и поможет прийти к гармонии с собой. Скорпионы. Не дайте другим вас обмануть. Если будете внимательно слушать, знаки покажут, кому стоит верить, а кому нет. Стрельцы. Не погружайтесь в грусть. В ваших силах исправить собственные ошибки. Главное – не бездействовать. Козероги. Иногда маленькие победы куда важнее крупных триумфов. Похвалите себя за любой успех, которого вы достигли. Водолеи. Выпустите творческую энергию на волю. Эта пятница полна озарений. Главное – успевайте их собирать. Рыбы. Поверьте в свои силы. От вас могут ждать поддержки или совета. Примите, что вы готовы с этим помочь.

0: Челябинске 16 часов. Новости. Спонсор выпуска – официальный дилер BMW в Челябинске, компания M-Service.
1: Лето. Время новых маршрутов, путешествий и открытий. Подготовьте ваш BMW к летнему сезону вместе с M-Service. Пройдите обслуживание систем охлаждения, вентиляции и кондиционирования для комфорта и уверенности в каждой поездке. Свежий воздух в салоне, стабильная работа систем и удовольствие от вождения даже в самые жаркие дни. Ждем вас в официальном сервисе BMW M-Service по адресу братьев Кашириных, 139.
2: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске развитие атомных городов региона выйдет на новый уровень, и в Челябинске пройдет всероссийская ярмарка трудоустройства.

0: работодателями, пишет портал chol.tv.ru. Компании в столице региона предложат вакансии с зарплатами в сотни тысяч рублей. Например, наладчик автоматов может получать до 300 тысяч в месяц, инженер и наладчик станка с ЧПУ – 150 тысяч. Предложения будут и для тех, кто не имеет квалификации, для выпускников вузов и колледжей, участников СВО и их близких. Ярмарка пройдет 26 июня в образовательном комплексе «Смена». Посетителям рекомендуют брать с собой трудовую книжку и документ об образовании. В Миассе на следующей неделе пройдут экстремальные гонки по триалу «Уральский рубеж», сообщает информагентство «Первое областное». На полигоне у Поликарпового пруда полноприводные и грузовые автомобили будут преодолевать экстремальные спецучастки на тяжелом бездорожье. Участниками станут сильнейшие пилоты из многих регионов России, а также спортивные команды «Урал», «КамАЗ» и «ГАЗ». Запланированы в том числе и ночные заезды. Торжественное открытие и парад гонщиков пройдут 12 июня на площади в администрации Миасского городского округа, начало в 10 утра. Затем экипажи отправятся на полигон соревнований. Возрастное ограничение 6+. И далее в выпуске о погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
2: Раз, два, три, поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Хавейл Июль». Раз, скидка до 200 тысяч рублей. Два, двойной кэшбэк на «Като». Три, ОСАГО и каска в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Спешите, такого больше не будет.
3: Акция до конца июня этого года. В акции участвует ограниченное количество автомобилей. Условия уточните в отделе продаж «Каска и ОСАГО» от ОГСК «Югория».
2: Погода.
0: В эти минуты в Челябинске плюс 18. По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем облачно, дожди местами сильные, в отдельных районах грозы. Температура воздуха в Садке и Златоусте плюс 14. В Озерске, Снежинске, Южноуральске и Миассе 16 градусов тепла. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Кыштыме и Челябинске плюс 18.

0: Крутые новости.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Сбитые новости.
3: Песок на этой неделе в тренде, а не сталь. На Аркаиме скоро стартует фестиваль. Бабочки, девичьи слезы и туполинный пух. Новости, биты, Тимон и рэперский дух.
0: Сбитые новости.
3: Снова ведет нас дорога вдаль на фольклорно-этнографический фестиваль. На Аркаиме собираются люди с 12 по 14 июня. Приезжайте к нам на юг почаще и поймете, что хрен редьки не слаще. На этом фестивале особая визитка, специальное меню за.

Нам преподносить курьезы. На Южном Урале пик тополиного пуха. The Hatters посетят молодежную движуху. Бабочки-боярышницы атаковали МИАС. Новости на битах для каждого из вас.

0: Погода.
1: В эти минуты в Челябинске плюс 18. По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем облачно, дожди местами сильные, в отдельных районах грозы. Температура воздуха в Сатке и Златоусте плюс 14. В Озерске, Снежинске, Южноуральске и Миассе 16 градусов тепла. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Кыштыме и Челябинске плюс 18. Предстоящей ночью и завтра днем на Южном Урале облачно, дожди местами сильные, в отдельных районах грозы. Порывы ветра при осадках могут достигать 25 метров в секунду. В ночные часы температура воздуха 6-11 градусов, выше 0 днем. В субботу плюс 17-22.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Когда гаснет свет, начинается истинная магия. С 31 мая купол цирка «Шапито Орион» на парковке ТРК «Родник» станет порталом в дикий карнавал. Билеты на сайте cirkdefisorion.rf. 0+. ИП 0 Лилия Александровна. УГРНВ 319-911-221-447.
3: В находке за два товара платишь, а три забираешь. С 1 по 10 июня купите две пачки неаполитанской лапши от «Доктор Натури» по 59 рублей 99 копеек за 350 граммов и заберите третью в подарок. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
4: Готовы снять ограничения? Музыкальный Тут-Тут-Квиз 18+. Приглашает вас на пятничный вечер, где звучат только самые горячие и дерзкие треки. Угадываем с первых нот, поем хором, забираем крутые призы и забываем про нельзя. Берите свою компанию шоунишек и приходите играть, петь, смеяться и зажигать. Встречаемся в пятницу 5 июня в ресторане «Брудершафт». Регистрация на сайте mzgb.pro. 18+.
5: На ромашке не гадают, на ромашке отдыхают. 6 июня приходи всей семьей на фестиваль «Ромашка». Сделай незабываемые семейные фото, посети творческие мастер-классы и получи заряд позитива на все лето. Фестиваль семейной культуры «Ромашка». Центральная площадь у Ледовой арены «Трактор». 6 июня. Начало в 12 часов. Вход свободный. 0+. «Ромашка». Семья – главная наша ценность.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Говорят, у Сальвадора Дали даже усы были не по проекту. А ты все еще смотришь типовые планировки? В Эльтаун Клаб стартовали продажи земельных участков в квартале Сальвадора Дали. Строй сам, решай сам, живи не как все, живи в квартале Дали. Подробнее на сайте ldfisclub.ru. ООО «Эльтаун Прайм». Участки для индивидуального жилого строительства.
1: Взгляните на город сквозь призму технологий нового поколения Havail F7. Почувствуйте уверенность за рулем с помощью умных ассистентов вождения. Управляйте функциями кроссовера, используя встроенный виртуальный помощник. Получите от движения в городе максимум с технологичным Havail F7. Скоро в сердце каждого мегаполиса. У официального дилера в Челябинске «Регинос», братьев Кашириных, 141.
2: Куда в отпуск поедешь?
3: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
2: Это в Сочи?
3: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит в чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
4: И победителем чемпионата по спортивным танцам становится участница из Челябинска.
5: Повезло. Да, на месяц назад кое-как ходила. А теперь?
6: Конечно. У них в Челябинске клиника профессора Алехина есть. Лечит варикоз даже без операции. И звездочки сосудистые убирают, и отеки, и в больнице лежать не надо.
5: Повезло.
7: Клиника профессора Алехина. Комсомольский, 88. Телефон для записи. 200-23-23. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы. 72-39-03.

0: Лариса, где выгодно купить Джили?
1: Отличный выбор. Джили можно выгодно приобрести в Планете Авто. У них новые Джили от 2 579 990 рублей.
0: Построить маршрут.
1: Строю маршрут до Джили Планета Авто. Братьев Кашириных, 137. Можно позвонить по телефону 700-01-10.
0: Поехали в Джили Планета Авто.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 17 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске Челябинске осудят застройщика за обман клиентов на 400 миллионов рублей. И на Южном Урале усилят поддержку семей. В Челябинске отдали под суд застройщика за крупный обман покупателей коттеджей, сообщает региональное управление прокуратуры. Вместе с главой компании по уголовному делу проходят еще 4 человека, его родственники и подельница. Почти все они во время расследования с прошлого года находились под арестом, а имущество на сумму около 400 миллионов рублей было арестовано. По версии следствия, с 2022 по 2025 год клиентам обещали коттеджи, но собранные на их возведение средства присваивали. В итоге более 400 миллионов рублей было похищено у 202 жителей региона. Расследование завершено, рассматривать дело будет Центральный районный суд Челябинска. На Южном Урале усилят поддержку рождаемости и семей. Как сообщает информагентство «Первое областное», на Петербургском международном экономическом форуме заключено соответствующее соглашение между правительством региона и агентством стратегических инициатив. Работа в сферах поддержки семьи и рождаемости – стратегический приоритет, связанный с качеством жизни людей и сохранением традиционных ценностей, сказал губернатор Алексей Текслер. Он отметил, что совместно с агентством формируются комплексные решения, направленные на создание благоприятных условий для рождения и воспитания детей и повышения эффективности демографической политики. В Челябинске торжественно наградили лучших сотрудников соцзащиты.

0: завтра днем облачно, дожди местами сильные, в отдельных районах грозы. Температура воздуха в Сатке и Златоусте плюс 14, в Озерске, Снежинске, Южноуральске и Миассе 16 градусов тепла, в Магнитогорске, Карталах, Троицке, Кыштыме и Челябинске плюс 18.
1: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске. Катя Лель пожаловалась на ЕГЭ. Марк Эдельштейн поразился рациону голливудских звезд, а Ксения Собчак вышла в свет с сумкой в виде лошади. В России стартовала поистине жаркая пора. Выпускники сдают экзамены. Покоя лишились не только дети, но и родители. И представители шоу-биза не исключение. Так певица Катя Лель рассказала, как ее дочь Эмилия готовится к ЕГЭ. Девушка потеряла сон и перестала выходить из дома, чтобы сутками корпеть над учебниками. После того, как Эмилия все сдаст, она вместе с мамой улетит на отдых. А пока Лель ждет, когда же это испытание закончится. Марк Эдельштейн стал мировой знаменитостью благодаря оскароносной драме «Анора». Теперь актер востребован не только на родине, но и за ее пределами. Молодой артист рассказал о том, чем отличаются рабочие условия в России и США. Больше всего Эдельштейна удивило то, чем кормят голливудских актеров на съемочной площадке. По словам Марка, им дают сладости – мармелад, шоколад и печеньки. Тогда как в России кормят полноценной горячей едой, и это очень нравится звезде. Ксения Собчак вновь привлекла внимание, появившись на публике в необычном образе. Главным акцентом аутфита стала экстравагантная сумка в виде коричневой лошади. Телеведущая выбрала смелое сочетание деталей, сделав ставку на оригинальность и модный эксперимент. Необычный аксессуар стал центральным элементом образа и придал ему ироничный характер. Ксения, как и прежде, не боится модных провокаций и уверенно задает повестку в светской хронике. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Врачи заботятся о нашем здоровье. Учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье. Жилой квартал «Краснополье». И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтах. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует на ограниченный ассортимент до 01.07.2026 года. Пока квартиры есть в наличии.
3: Вау! Они уже в городе!
4: Да, современные и динамичные кроссоверы «Джетур» в наличии в «Регинас». На Свердловском тракте 5R. Какой выберешь ты? Стильный Jetour Dashing или брутальный Jetour T1? Решать тебе. Пройди внедорожный тест-драйв и выбери свой Jetour в Регинас. Звони 211-0387. Приезжай. Свердловский тракт 5R.
5: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240-08-88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панорам Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
6: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в автоцентре «Сатурн» на Блюхера 123.
7: Турецкие выходные возвращаются.
8: Я вижу тебя наяву или сплю.
9: Стой, иначе выстрелю.
7: Все совпадения не случайны.
10: Кольцо найдет твоего суженого.
11: Вы не это ищете?
9: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
7: Все жизни связаны.
11: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
7: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский.
12: 16+.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: крепче, ближе, мать поближе, без остатка раствориться.
1: Хит конем!
2: За этот хит ты отдал свой голос, и он в двадцатке лучших на этой неделе. Уже в следующем часе слушай полную версию чарта «Хит конем».

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
3: В эти минуты в Челябинске плюс 18. По данным Яндекс Погода, этой ночью и завтра днем облачно, дожди местами сильные, в отдельных районах грозы. Температура воздуха в Садке и Златоусте плюс 14. В Озерске, Снежинске, Южноуральске и Миассе 16 градусов тепла. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Кыштыме и Челябинске плюс 18. Предстоящей ночью и завтра днем на Южном Урале облачно, дожди местами сильные, в отдельных районах грозы. Порывы ветра при осадках могут достигать 25 метров в секунду. В ночные часы температура воздуха 6-11 градусов выше 0 днем. В субботу плюс 17-22.

0: ЖК «Шишкин» легко начать.
1: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
0: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
2: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
3: Замороженную клубнику для приготовления вкусного варенья покупайте в Светофоре. Всего 199 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует 14 июня.
4: Некоторые дворы не настроены, а некоторые звучат. Те, что ласково звучат, настроили ладниксы. Закрытая территория без машин, игровые и спортивные площадки для детей и тихая прогулочная аллея для взрослых. И маленьким, и большим найдется местечко после шумного дня. Настройтесь и вы на новый лад. Никслайн. Ладный двор без переплат. Застройщик ООО СЗ «Никслайн-2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Ну, посмотри на себя. Кто же так дорогу переходит, не глядя по сторонам?
6: Дядя Игорь, вон та тетя, бабушка с собачкой. Ну, и ты иногда.
7: Подавайте детям правильный пример. Переходите проезжую часть дороги по пешеходным переходам. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8 351 216 0838.
9: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо и звезды еще ближе.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, делитесь вашим энтузиазмом и настроением с окружающими. Так вы сможете понять, насколько вы прекрасны. Тельцы. Глаза боятся, а мир дарит возможности. Сегодня все будет получаться значительно легче, чем вы могли ожидать. Близнецы. Не бойтесь притягивать к себе внимание окружающих. Ваши слова и поступки встретят нужный отклик. Раки. Восстановите свои силы и попробуйте прийти к эмоциональной гармонии. В покое рождаются сильнейшие идеи. Львы. Поверьте в свое обаяние. Ваш искренний порыв с легкостью может покорить сердца людей. Девы. Сегодня не все будет понятно с первого раза. Не бойтесь неопределенности. Судьба выведет вас в нужное место. Весы. Прислушайтесь к сердцу. Оно словно локатор покажет лучшее направление и поможет прийти к гармонии с собой. Скорпионы. Не дайте другим вас обмануть. Если будете внимательно слушать, знаки покажут, кому стоит верить, а кому нет. Стрельцы. Не погружайтесь в грусть. В ваших силах исправить собственные ошибки. Главное – не бездействовать. Козероги. Иногда маленькие победы куда важнее крупных триумфов. Похвалите себя за любой успех, которого вы достигли. Водолеи. Выпустите творческую энергию на волю. Эта пятница полна озарений. Главное – успевайте их собирать. Рыбы. Поверьте в свои силы. От вас могут ждать поддержки или совета. Примите, что вы готовы с этим помочь.
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: Когда гаснет свет, начинается истинная магия. С 31 мая купол цирка «Шапито Орион» на парковке ТРК «Родник» станет порталом в дикий карнавал. Билеты на сайте cirque-orion.rf. 0+. ИП 0 Лилия Александровна. УГРНВ 319-911-221-447.
3: Пора расширить зону комфорта. «Стэнк 500». Бескомпромиссно надежные технологии, неоспоримый статус и премиальный комфорт. Вместе с «Стэнк 500» вы чувствуете себя уверенно на любой дороге. Только в июне в салоне официального дилера «Тэнк Регинос» действует специальное предложение на два автомобиля «Тэнк 500» 2025 года. Пройдите тест-драйв и сделайте свой правильный выбор в «Регинос» на Кашириных 141А.
4: Тянем?
5: Потянем.
4: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
5: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры.
6: Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Центральная Уральская лига КВН начинает новый сезон. 9-10 июня стартуют летние игры Центральной Уральской лиги КВН. 10 команд с разных уголков России встретятся в ДК железнодорожников. Жаркое настроение обеспечено. Приходи 9-10 июня в ДК ЖД. Начало в 19:00. Игры лиги проходят при поддержке администрации города Челябинска. Информационный партнер — радио «Континенталь». Билеты в кассах города. 12+.
8: Когда мне устанавливали имплант, я не верил, что смогу к нему привыкнуть. Казалось, он всегда будет чем-то чужим. А оказалось, он прижился не просто во рту, а в моей жизни. Теперь мы вместе читаем у камина, вместе чувствуем вкус и аромат свежесваренного кофе. «Витасмайл». Наши импланты приживаются. Телефон 729-96-29. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 18 часов. Новости. Спонсор выпуска — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри, черри, черри! Теннет, Теннет, Теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто»!
2: «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
3: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: Челябинск посетил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. Южноуральская столица выйдет на новый уровень сотрудничества с Тюменью. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев накануне посетил Челябинск. Видеоотчет о рабочей поездке он опубликовал в соцсетях. Вместе с полпредом президента на Урале Артемом Жогой и членами правительства чиновник посетил завод электромашина, осмотрел его и наградил коллектив орденом почета. Медведев выразил благодарность сотрудникам предприятия. Затем зампред совбеза провел совещание о ценообразовании на продукцию военного назначения. Напомним, перед визитом чиновника в СМИ сообщалось о большом количестве постов ГАИ и других силовых структур на гостевых маршрутах города. Челябинск и Тюмень будут развивать сотрудничество на новом уровне. Мэр Алексей Ложкин на Петербургском международном экономическом форуме подписал с главой Тюмени Максимом Афанасьевым соглашение. Об этом глава Южноуральской столицы написал в своем телеграм-канале. В документе отражены планы о долгосрочном и всестороннем взаимодействии. Это даст широкие возможности для совместных проектов в торгово-экономической и социально-культурной сферах. Новый статус позволит обмениваться лучшими муниципальными практиками, от умных городских решений и модернизации транспорта до общих культурных и спортивных проектов. Это будут конкретные инициативы на благо жителей обоих городов, отметил Ложкин. С 8 июня в Челябинске стартует покраска главной телебашни региона возле горсада имени Пушкина. Работы продлятся около месяца, до начала июля, пишут областные СМИ. Обновление покрытия необходимо для защиты металлоконструкции от коррозии. Специалисты используют составы, которые наносятся в несколько слоев. Во время работ разлет краски может выходить за пределы огороженной зоны, поэтому жители с понедельника

Воу, и вы здесь, друзья. Ну тогда погнали слушать лучшие треки недели на радио «Континенталь». Это первый летний хит конем. Наши слушатели заходят на сайт radiokon.ru и голосуют за своих любимых исполнителей. А я после этого подвожу итоги. Меня зовут Тимон, вроде все объяснил. Погнали. Хит конем! Ну что, стартуем? Певец Джонни на этой неделе настолько преисполнился, что выпустил новую версию своего хайпового трека «Камин» на английском языке. Уж не знаю, появится ли она в хите «Конем». Возможно, придет на замену «Эйфории», которая продолжает бороться за выживание в нашем чарте. Последнее место. Джонни. «Эйфория».

0: как же сильно шлепнулась в этом выпуске Тейлор Свифт. Звучит, наверное, грубовато, но ведь она все равно не послушает. История Офелии, похоже, понемногу подходит к концу. Минус 6 позиций о чем-то договорит. И это, на секундочку, самое жесткое падение недели. Тейлор Свифт, The Fate of Ophelia.
1: 19 место.

Еще одни двоечники этого выпуска – певица Зиверт и рэпер Айс Гергер. Они прогуливали в тот момент, когда слушатели раздавали голоса, и поэтому спустились с 12 на 17 место. Зиверт и Айс Гергерт. Банк.

Новички прошлой недели, Бибер Экс и Фейтлис, не только смогли закрепиться в хите конем, но и хорошенько так приумножили ваши голоса. Окунаемся в новую религию, но очень-очень аккуратно. Чисто так, со стороны послушать, посмотреть. Бибер Экса и Фейтлис, New Religion.

Некоторые дворы не настроены, а некоторые звучат. Те, что ласково звучат, настроили ладниксы. Закрытая территория без машин, игровые и спортивные площадки для детей и тихая прогулочная аллея для взрослых. И маленьким, и большим найдется местечко после шумного дня. Настройтесь и вы на новый лад. Никслайн. Ладный двор без переплат. Застройщик ООО СЗ Никслайн 2. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Сказку. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
1: Многопрофильный колледж Института спорта, туризма и сервиса ЮРГУ приглашает на обучение по востребованным специальностям. Разработка и управление программным обеспечением, правоохранительная деятельность, юриспруденция, туризм и гостеприимство и педагогика дополнительного образования. Обучение на базе 9 и 11 классов без результатов ЕГЭ и ОГЭ. Всем иногородним общежитие. Артиллерийская 100. Приходи в многопрофильный колледж ИСТИС. Сделай правильный выбор.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Так, так, так. Кто это у нас тут на очереди? Дима Билан и Анна Асти, получается. Так и не смогли музыканты добраться даже до десятки лучших. Может быть, вся проблема в названии трека, ведь как корабль назовешь, так он и поплывет. 13-е место. Асти и Билан. Эпилог.

0: Шикарные 7 дней выдались у певицы Мии Бойки. Ее трек «Экспонат» попал в мировой чарт и стал одной из 10 лучших песен недели. Вот это уже настоящее достижение. Готовьтесь, сейчас этот припевчик залетит в вашу голову и будет тусить там на протяжении нескольких часов. Мия Бойка, «Экспонат».
1: 11 место.

0: Юлия Зиверт продолжает удерживать газ и несется по нашей хитовой автомагистрали к первым местам. Главное, чтобы бензина хватило, а то поговаривают с ним какие-то проблемки в последнее время. Кстати, чего-то так хот-дога с заправки захотелось. Вы пока послушайте 10-е место, а я добегу до ближайшей. Зиверт, газ.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Посадка лучших треков на радио «Континенталь». Сделай свой хит конем.
1: Кей-поперы из группы BTS все пытаются доплыть до позиции повыше, но похоже пока на воде штиль. 9-я строчка. BTS. Swift.

На восьмом месте также без изменений. Певица Рэй и ее некий хазбенд. Не путать с бойсбендом. В треке она одна. Так, ладно, не туда пошли, давайте возвращаться. Рэй, where is my husband?

0: Ну и прежде чем окунуться в наши шикарные рекламные ролики и интригующую погоду в эфире Радио Континенталь, давайте послушаем Бруно Марса. Он сильно старался поменять свою прописку, но пока решил пересидеть на седьмом месте. I just might.
1: Седьмой.

0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, дожди местами сильные, в отдельных районах возможны грозы. Порывы ветра при осадках могут достигать 25 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6-11 градусов, выше 0 днем. В субботу плюс 17-22.

0: Чтобы оставаться в безопасности ночью, не стоит скрываться под покровом тьмы. Стоит привлекать к себе внимание. Думаете, светлячки зажигаются потому, что это красиво? Свечение обеспечивает им безопасность. В темное время суток носите световозвращающие элементы. Будьте заметны на дороге. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
1: Покупайте выгодно в «Светофоре». Голень цыпленка всего 199 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 14 июня.
2: Говорят, у Сальвадора Дали даже усы были не по проекту. А ты все еще смотришь типовые планировки? В Эльтаун Клаб стартовали продажи земельных участков в квартале Сальвадора Дали. Строй сам, решай сам, живи не как все. Живи в квартале Дали. Подробнее на сайте ldfisclub.ru. ООО «Эльтаун Прайм». Участки для индивидуального жилого строительства.
3: На ромашке не гадают. На ромашке отдыхают. 6 июня приходи всей семьей на фестиваль «Ромашка». Сделай незабываемые семейные фото. Посети творческие мастер-классы и получи заряд позитива на все лето. Фестиваль семейной культуры «Ромашка». Центральная площадь у Ледовой арены «Трактор». 6 июня. Начало в 12 часов. Вход свободный. 0+. «Ромашка». Семья. Я – главная наша ценность.
4: Не знаешь, чем заняться вечером? Приходи на «Мозгобойню». Каждую среду в 19.00 собирай компанию друзей и участвуй в увлекательной викторине обо всем на свете. Подробности о месте проведения и регистрация в группе ВКонтакте «Мозгобойня» в Челябинске и на сайте mzgb.pro. 16+.
5: Лариса, где выгодно купить жилье?
6: Отличный выбор. Джили можно выгодно приобрести в «Планете Авто». У них новые джили от 2 579 990 рублей.
5: Построить маршрут.
6: Строю маршрут до джили «Планета Авто». Братьев Кашириных, 137. Можно позвонить по телефону 700-01-10.
5: Поехали в джили «Планета Авто».
7: Грузоподъем «Спецтехника» производит и продает грузовые стропы всех типов, любой грузоподъемности и длины. Город Миасс. Контактный телефон 35 13 55 33 22.
8: Та-та-та-таврия.
9: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Флейм не смог справиться с конкуренцией, выпал из пятерки лучших. Там у нас действительно в последнее время все очень плотно, так что самое интересное еще впереди. Ну а пока немного потонем, но только на музыкальных волнах. Коли Флейм, да ну.
1: Шестое место.

0: пятым местом и шестым вспомним треки «Посидим». Вот, например, на 20-й строчке остался Джонни. А мы не осуждаем. Эйфория так эйфория.
1: Между нами эйфория. Твой взгляд — это эйфория. Ой-я, знаешь, что ты только моя. Эй, ой-я, ой-я, ой-я.
0: 19-я строчка за Тейлор Свифт. «The Fate of Ophelia». Лирик стал 18-м. Oh my love. Банк от Айс Гергерта и Зиверт трухнул на 17-ю ступень.
2: Я как будто бы банк, но я не коплю. Плюс.
3: Моя дама бьет туз. Поднимаю санрач, Питер салют.
2: 7-9-7 рук.
0: Артик и Асти 16-е. Модный поп.
4: Диджей поставит модный поп. Я тебя на
0: Гарри Стайлс удостоился 15-й позиции. Ready, steady, go.

0: На 14-м месте Биби Рекс и группа Faithless, New Religion. Эпилог от Анны Асти и Димы Билана оказался на 13-й строчке. Когда соберу тебя по частям, и мои глаза опять облестят. Holiday Boy забирает себе 12-ю позицию «Ты не хотела».
1: Ты не хотела.
0: Тот самый экспонат от Мии Бойки поднимается на 11-е место.
2: Я

0: продолжает газовать, и это приносит ей попадание в десятку.
1: Я газую, когда нету, газую, когда есть, везет тому, кто везет.
0: Кей-поп коллективчик BTS остался на 9-й строчке. Swim.
2: Я just swim, swim. Wanna fall on your skin. Swim.
0: Певица Рэй Восьмая, Where is my husband? Ну и Бруно Марс далеко не ушел, а точнее даже совсем не ушел, и по-прежнему чилит на 7-м месте. I just might. Остался маленький кусочек трека Тану, Holy Flame, 6-я позиция.

И сразу с козырей. Я сейчас назову исполнителей и песню, и вы сами все поймете. By India Hcho Mod и их хайповая шадешечка. Ох, чувствую, настанет момент, когда они будут бороться за чемпионство с экспонатом Мии Бойки. Сори за спойлер, но это будет чуть позже. А пока пятая строчка. By India Hcho Mod, шаде.

0: Ваня Дмитриенко пару дней назад рассказал, как ему удается не выгорать, несмотря на очень плотный график и стресс. Он признался, что освоил специальную тактику дыхания. Ну что, похоже, Ване пора начинать дышать, ведь в этом выпуске он потерял бронзу. Четвертая позиция. Ваня Дмитриенко. Ртуть.
1: Четвертое место.
2: Твоя

0: Куда в отпуск поедешь?
1: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
0: Это в Сочи?
1: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит в чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
2: Взгляните на город сквозь призму технологии нового поколения Havail F7. Почувствуйте уверенность за рулем с помощью умных ассистентов вождения. Управляйте функциями кроссовера, используя встроенный виртуальный помощник. Получите от движения в городе максимум с технологичным Havail F7. Скоро в сердце каждого мегаполиса. У официального дилера в Челябинске «Регинос», братьев Кашириных 141.
3: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240 08 88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панорам Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
4: Как звучит самое доброе лето?
5: Как детский смех и вкус любимого мороженого?
6: 6 июня в парке Гагарина грандиозный фестиваль «Единорожок» и благотворительный проект «Ангел Баскет».
7: Вас ждут бесплатное мороженое и 50 локаций с активностями.
6: Благотворительный турнир по баскетболу в помощь детям фонда «Искорка».
7: Приходите всей семьей, ешьте мороженое, играйте и делайте добрые дела.
6: 6 июня. Парк Гагарина. «Единорожок» и «Ангел Баскет». Начнем лето с добра.
7: 0+.
8: Когда мне устанавливали имплант, я не верил, что смогу к нему привыкнуть. Казалось, он всегда будет чем-то чужим. А оказалось, он прижился не просто во рту, а в моей жизни. Теперь мы вместе читаем у камина, вместе чувствуем вкус и аромат свежесваренного кофе. «Витасмайл». Наши импланты приживаются. Телефон 729-96-29. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Переходим к церемонии награждения. Начнем по традиции с той самой бронзы, которую упустил Ваня Дмитриенко. Зато мод намекал-намекал несколько недель, и его посыл наконец дошел до наших слушателей. Матвей залетает в топ-3. Мод, намек на нас.
1: Третье место.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Хит конем! Хит конем!
2: На этой неделе Севиль заступилась за Егора Крида, которого в последнее время часто критикуют. Певица считает, что Егор человек с очень тонкой душевной организацией. А я думаю, что новоявленная Асти просто не смогла промолчать. Во-первых, потому что у них совместный трек, а во-вторых, она как никто другой помнит про такое слово, как карма. Серебришка. Егор Крид, Артик и Асти. Карма.
3: Второе место.
4: Ты живешь, будто не будет завтра, но запомни.

0: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
1: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
2: Я на тебе женюсь.
1: И от нее уже никуда не деться.
3: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
1: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Готовьтесь зажечь огни земли, да разжечь их по сторонам. Ведь, как говорится, пока огонь горит, не страшно идти туда. Автору этих строчек действительно было не страшно идти к первому месту, ведь за ее спиной тысячи ваших голосов, которые и помогли Беовульф в очередной раз стать победительницей хита «Конем». Первое место. Беовульф. Феникс.

0: «Щит конем» на радио «Континенталь».
1: Ну и закончить хотелось бы словами Полины Гагариной. «Наш чарт закончен, гаснет свет, и больше времени у нас нет. Проголосуй за музыку на сайте radiokon.ru». Концовку не додумал, но суть, я думаю, вы уловили. Встретимся через неделю и посмотрим, чего вы там натворили. Меня зовут Тимон, и я уже сделал свой хит конем. А вы?

0: Челябинске 19 часов. Новости. Спонсор выпуска – официальный дилер BMW в Челябинске, компания M-Service. Лето. Время новых маршрутов, путешествий и открытий. Подготовьте ваш BMW к летнему сезону вместе с M-Service. Пройдите обслуживание систем охлаждения, вентиляции и кондиционирования для комфорта и уверенности в каждой поездке. Свежий воздух в салоне, стабильная работа систем и удовольствие от вождения даже в самые жаркие дни. Ждем вас в официальном сервисе BMW M-Service по адресу братьев Кашириных, 139.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов в этом выпуске. Синоптики продлили штормовое предупреждение, и в Челябинске может позеленеть вода в жилых домах. На Южном Урале продлено штормовое предупреждение на 6 июня. Гидрометцентр на субботу обещает дожди, местами сильные, в отдельных районах грозы и град. Возможно, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду. Кроме того, по 8 июня в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках, подтопление пониженных участков местности. Между тем, в Челябинске сегодня на северо-западе выпал град. Гроза с ливнем накрыла город и в ночь на пятницу. По предварительным прогнозам, на следующей неделе ясной и жаркой погоды по всему Южному Уралу также не предвидится. Обещают дожди, а температура воздуха не поднимется выше плюс 20-22 градусов. В столице региона из кранов в жилых домах снова может пойти зеленая горячая вода. 8-9 июня пройдут очередные проверки теплосетей на предмет утечек, сообщает компания «УСТЭК Челябинск». Это коснется коммуникаций на улицах Даватора, Тарасова, Дарвина, Кузнецова и многих других. Для этого безвредный органический краситель добавляют в теплоноситель. Если вода из-под крана позеленеет, то граждан просят сообщать об этом в управляющую организацию, поскольку это говорит о неисправности бойлера и смешении технической воды с водопроводной. А при обнаружении зеленых разливов на улицах звонить можно по номеру 246-4200. В Челябинске 20 и 21 июня состоится фестиваль «Акватлон 74». Впервые на Шершневском пляже пройдут региональные чемпионаты и первенство города. Участникам предстоит преодолеть сначала дистанцию вплавь, а затем и беговую, сообщает информагентство «Первое областное». Регистрация участников и выдача стартовых пакетов пройдут 20 числа, а днем позже – основные соревнования. Частью фестиваля станет специальная номинация «Бежим навстречу культурной столице», рассказали в Минкульте региона. Работники театров, музеев, библиотек и все желающие смогут преодолеть 2,5 километра. Все подробности о мероприятии можно найти в социальных сетях. Возрастное ограничение 18+. И далее в выпуске о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
3: Раз, два, три, поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Хавейл Июль». Раз, скидка до

0: Хорошие новости.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Сбитые новости.
3: Песок на этой неделе в тренде, а не сталь. На Аркаиме скоро стартует фестиваль «Бабочки, девичьи слезы и туполинный пух». Новости, биты, Тимон и рэперский дух.

0: Потянем?
1: Потянем.
0: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
1: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется по ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Вау! Они уже в городе!
2: Да, современные и динамичные кроссоверы «Джетур» в наличии в «Регинос» на Свердловском тракте 5R. Какой выберешь ты? Стильный «Джетур Дэшинг» или брутальный «Джетур Т1»? Решать тебе! Пройди внедорожный тест-драйв и выбери свой «Джетур» в «Регинос». Звони 211-0387. Приезжай! Свердловский тракт 5R.
3: Некоторые дворы не настроены, а некоторые звучат. Те, что ласково звучат, настроили ладниксы. Закрытая территория без машин, игровые и спортивные площадки для детей и тихая прогулочная аллея для взрослых. И маленьким, и большим найдется местечко после шумного дня. Настройтесь и вы на новый лад. Никслайн. Ладный двор без переплат. Застройщик ООО «СЗ Никслайн 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на южном Урале облачно с прояснениями, дожди местами сильные, в отдельных районах возможны грозы. Порывы ветра при осадках могут достигать 25 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6-11 градусов, выше 0 днем. В субботу плюс 17-22.

0: Калаврия.
1: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Шашлык из свинины в маринаде. 299 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 14 июня.
3: В ЖК «Шишкин» легко начать.
4: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
3: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
5: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
6: Центральная Уральская лига КВН начинает новый сезон. 9-10 июня стартуют летние игры Центральной Уральской лиги КВН. 10 команд с разных уголков России встретятся в ДК железнодорожников. Жаркое настроение обеспечено. Приходи 9-10 июня в ДК ЖД. Начало в 19:00. Игры лиги проходят при поддержке администрации города Челябинска. Информационный партнер «Радио Континенталь». Билеты в кассах города. 12+.
7: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в автоцентре «Сатурн» на Блюхера 123.
0: Та-та-та-таврия.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

находимся как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: с ним просто друзья. И я не понимаю, почему я постоянно виновата и постоянно оправдываюсь перед тобой. Может, это дело в тебе, а не во мне?
1: Стоп.

0: Врачи заботятся о нашем здоровье, учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье – жилой квартал Краснополье. И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтах. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акции действуют на ограниченный ассортимент до 01.07.2026 года. Пока квартиры есть в наличии.
1: Оцените премиальные гибридные кроссоверы «Вэй» у официального дилера «Регинос». Утонченный и динамичный образ, изысканный и комфортный салон, продвинутые системы безопасности и современные гибридные технологии. Только в июне получите персональное предложение на покупку от руководителя отдела продаж «Вэй Регинос». Пройдите тест-драйв и сделайте свой правильный выбор в «Регинос» на Каширинах 141А.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 20 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске развитие атомных городов региона выйдет на новый уровень, и в Челябинске пройдет всероссийская ярмарка трудоустройства. Правительство области и Росатом заключили на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о сотрудничестве. Документ подписали губернатор Алексей Текслер и гендиректор Государственной корпорации по атомной энергии Алексей Лихачев. Соглашение нацелено на комплексное развитие атомных городов Озерска, Снежинска и Трехгорного, пишут областные СМИ. По словам главы региона, сотрудничество с Росатомом имеет для Южного Урала стратегическое значение. Ключевые направления – это формирование опережающего спроса на инновационную продукцию, создание комфортной городской среды, развитие здравоохранения, образования и привлечение инвестиций в градообразующие предприятия. Ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей» пройдет в Челябинске. Вакансии представят крупнейшие предприятия. Можно будет пройти собеседование сразу с несколькими работодателями, пишет портал chel.tv.ru. Компании в столице региона предложат вакансии с зарплатами в сотни тысяч рублей. Например, наладчик автоматов может получать до 300 тысяч в месяц, инженер и наладчик станка с ЧПУ – 150 тысяч. Предложения будут и для тех, кто не имеет квалификации, для выпускников вузов и колледжей, участников СВО и их близких. Ярмарка пройдет 26 июня в образовательном комплексе «Смена». Посетителям рекомендуют брать с собой трудовую книжку и документ об образовании. В Миассе на следующей неделе пройдут экстремальные гонки по триалу «Уральский рубеж», сообщает информагентство «Первое областное». На полигоне у Поликарпового пруда полноприводные и грузовые автомобили будут преодолевать экстремальные спецучастки на тяжелом бездорожье. Участниками станут сильнейшие пилоты из многих регионов России, а также спортивные команды «Урал», «КамАЗ» и «ГАЗ». Запланированы в том числе и ночные заезды. Торжественное открытие и парад гонщиков пройдут 12 июня на площади в администрации Миасского городского округа, начало в 10 утра. Затем экипажи отправятся на полигон соревнований. Возрастное ограничение 6+. И далее в выпуске о погоде.
1: Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, дожди местами сильные, в отдельных районах возможны грозы. Порывы ветра при осадках могут достигать 25 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6-11 градусов, выше 0 днем. В субботу плюс 17-22.
1: Еще больше новостей ищи в нашем Телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

звучали громко чайки и не случайно. А причалы бьются бол, как на джаке. И нас с тобой они качали.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
3: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на южном Урале облачно с прояснениями, дожди местами сильные, в отдельных районах возможны грозы. Порывы ветра при осадках могут достигать 25 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6-11 градусов, выше 0 днем, в субботу плюс 17-22.
0: Реклама на радио «Континенталь».
4: В «Находке» за два товара платишь, а три забираешь. С 1 по 10 июня купите две бутылки минеральной воды «Имтаби» по 74 рубля 99 копеек за 1,25 литра и заберите третью в подарок. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, делитесь вашим энтузиазмом и настроением с окружающими. Так вы сможете понять, насколько вы прекрасны. Тельцы. Глаза боятся, а мир дарит возможности. Сегодня все будет получаться значительно легче, чем вы могли ожидать. Близнецы. Не бойтесь притягивать к себе внимание окружающих. Ваши слова и поступки встретят нужный отклик. Раки. Восстановите свои силы и попробуйте прийти к эмоциональной гармонии. В покое рождаются сильнейшие идеи. Львы. Поверьте в свое обаяние. Ваш искренний порыв с легкостью может покорить сердца людей. Девы. Сегодня не все будет понятно с первого раза. Не бойтесь неопределенности. Судьба выведет вас в нужное место. Весы. Прислушайтесь к сердцу. Оно словно локатор покажет лучшее направление и поможет прийти к гармонии с собой. Скорпионы. Не дайте другим вас обмануть. Если будете внимательно слушать, знаки покажут, кому стоит верить, а кому нет. Стрельцы. Не погружайтесь в грусть. В ваших силах исправить собственные ошибки. Главное – не бездействовать. Козероги. Иногда маленькие победы куда важнее крупных триумфов. Похвалите себя за любой успех, которого вы достигли. Водолеи. Выпустите творческую энергию на волю. Эта пятница полна озарений. Главное – успевайте их собирать. Рыбы. Поверьте в свои силы. От вас могут ждать поддержки или совета. Примите, что вы готовы с этим помочь.

мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Челябинске 21 час. Новости. Спонсор выпуска — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Черри Теннет ждет в «Планете Авто».
2: «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
3: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: челябинские осудят застройщика за обман клиентов на 400 миллионов рублей. И на Южном Урале усилят поддержку семей. В Челябинске отдали под суд застройщика за крупный обман покупателей коттеджей, сообщает региональное управление прокуратуры. Вместе с главой компании по уголовному делу проходят еще 4 человека, его родственники и подельница. Почти все они во время расследования с прошлого года находились под арестом, а имущество на сумму около 400 миллионов рублей было арестовано. По версии следствия, с 2022 по 2025 год клиентам обещали коттеджи, но собранные на их возведение средства присваивали. В итоге более 400 миллионов рублей было похищено у 202 жителей региона. Расследование завершено, рассматривать дело будет Центральный районный суд Челябинска. На Южном Урале усилят поддержку рождаемости и семей. Как сообщает информагентство «Первое областное», на Петербургском международном экономическом форуме заключено соответствующее соглашение между правительством региона и агентством стратегических инициатив. Работа в сферах поддержки семьи и рождаемости – стратегический приоритет, связанный с качеством жизни людей и сохранением традиционных ценностей, сказал губернатор Алексей Текслер. Он отметил, что совместно с агентством формируются комплексные решения, направленные на создание благоприятных условий для рождения и воспитания детей и повышения эффективности демографической политики. В Челябинске торжественно наградили лучших сотрудников соцзащиты, сообщает пресс-служба мэрии. Здесь отметили, что за последние 5-6 лет данная сфера оказалась на передовой. Пандемия и специальная военная операция значительно увеличили объем работы и виды услуг. Сегодня в 34 учреждениях социальной защиты трудятся более 2500 специалистов. Они помогают 400 тысячам челябинцев, пенсионерам, инвалидам, тяжелобольным детям, участникам СВО и их семьям. Награды 100 лучшим работникам вручили представители правительства региона, законодательного собрания, мэрии, городской думы, профильных министерств и отраслевых органов. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно, с прояснениями, дожди, местами сильные, в отдельных районах возможны грозы. Порывы ветра при осадках могут достигать 25 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6-11 градусов, выше 0 днем. В субботу плюс 17-22.

0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на южном Урале облачно с прояснениями, дожди местами сильные, в отдельных районах возможны грозы. Порывы ветра при осадках могут достигать 25 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6-11 градусов, выше 0 днем. В субботу плюс 17-22.

0: Челябинске 22 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

0: Челябинске 23 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

права. Мне наших фашков хватает и едва. В один день я урою этих ребят.

гости. Проведи тут свою диагностику. Пусть твоя кожа станет пылью, которую я буду потом вытирать с полок со злости. Разбросай волосы, я буду находить их долго при своем зрении и росте. И доставлять себе незабываемые.

0: Челябинске полночь. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

ночью только влезал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Челябинске 1 час. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

находимся как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой

0: Челябинске 2 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

Вроде снова зажгутся огни, значит мы скоро ложимся спать. Мы тут заблудились с тобой, пойми. Я не хотел бы тебя терять. В городе снова какой-то движ, мне срочно нужно туда бежать. Если ты дома спокойно спишь, я точно буду дышать.

0: Челябинске 3 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

0: Челябинске 4 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты, когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я до

0: Челябинске 5 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.